мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: тренды. Мы все чаще доверяем нейросетям решать рутинные задачи, а в Китае пошли дальше и начали нанимать заместителей по жизни. Те самые случаи, когда вам лень вынести мусор, нет времени собирать конструктор или не хочется ругаться с соседями. Стоимость таких услуг отличается в зависимости от типа занятости, сложности или времени. Кто-то платит 2500 юаней в месяц за домашние обеды, другие отдают 300 юаней, чтобы заместитель просто несколько часов поговорил с пожилым родственником. Отдельно отмечу, получаются дублеры в спорах. Так один мужчина активно продвигает возможность поссориться за вас. 188 юаней за очную ссору без лимита по времени. Но с нюансом. Угрозы и физическая расправа в стоимость не входят. Список услуг в режиме ленивой экономики постоянно пополняется. Люди готовы платить, чтобы освободить время, однако остается логичный вопрос. Мы получаем свободу или тихо отказываемся от части жизненного опыта? С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие. Кофеманы часто скептически смотрят на любителей кофе без кофеина. Однако ученые из Ирландии совсем недавно сделали интересное открытие и выяснили, декаф улучшает память, а вот обычный кофе нет. Исследователи провели эксперимент с несколькими десятками любителей этого напитка. Все выпивали по 3-5 чашек в день. Сначала добровольцев на 2 недели лишили кофе, потом вслепую разделили. Одни 3 недели пили обычный растворимый кофе, другие декаф по 4 раза в день и проводили когнитивные тесты. В результате память улучшилась только у группы с декафом. Они лучше запоминали слова и реже ошибались в тесте на расположение предметов. У тех, кто пил обычный кофе, память осталась на прежнем уровне. Ученые считают, что дело не в самом кофеине, а в полифенолах – растительных соединениях в составе кофе. Возможно, наш организм перерабатывает их вещества, которые и поступают в мозг, но исследование продолжится. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми

0: Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

музыка. Современные технологии обеспечивают нам комфорт. Однако некоторые из них могут и навредить здоровью, если пренебрегать правилами пользования теми или иными устройствами. Так, любителям слушать музыку в наушниках столичные медики порекомендовали придерживаться правила 60 на 60. Слушать музыку не более 60 минут подряд на уровне громкости в 60%, после чего делать перерыв на 5-10 минут. Помните, что если после прослушивания музыки в наушниках вы замечаете звон или шум в ушах,

0: была слишком высокой. Также стоит насторожиться, если вы начинаете хуже различать речь или другие звуки. Эти симптомы могут указывать на повреждение слуха, и в таком случае важно как можно скорее обратиться к врачу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: прошлой неделе. Третье место.
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Второе место.
1: Кимо Саундс. Rise Slow.
0: Первое место.
1: Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Опа!
8: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-99-99.

0: Хит FM. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибар».
3: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Тренды. Выпуск выходит при поддержке креативного кластера «Сколково».
1: Единомышленники, собравшись вместе, могут заниматься общим делом намного продуктивнее, и в особенной степени это свойственно людям творческим. Именно такая возможность появилась у талантливых разработчиков медиатехнологий, когда в инновационном центре Сколково открылся креативный

0: московский кластер видеоигр и анимации. В середине сентября открылась вторая очередь этого креативного хаба. Кластер медиатехнологий, в распоряжении резидентов которого находятся студия виртуального продакшена, а также многофункциональные лектории для хакатонов, мастер-классов и питч-сессий и конференц-зал на 300 мест для форумов и деловых событий. Главным украшением кластера стало цифровое дерево – оригинальная арт-инсталляция, с которой можно взаимодействовать через 4 интерактивные зоны – биометрию, бесконтактную навигацию взмахом руки, сенсорную панель и тепловые датчики. Ожидается, что новый кластер медиатехнологий станет главным центром притяжения для талантливых команд и укрепит позиции Москвы как одного из глобальных лидеров индустрии. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном – на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Три. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гардероб. Угости сладким. Устрой себе праздник. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: Будите Айлиш на радио Хит ФМ.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего, как говорится, бодрейшего вам. Бобрейшего, точнее, вам всем. Вот.
2: Доброе утро, друзья. Сегодня у нас среда, 7 октября. Среда пришла, неделя прошла. Адаму, спасибо тебе огромное за такое приветствие. Я безумно счастлива работать рядом с тобой. И уверена, ты расскажешь много-много интересных новостей, которые будут полезны не только мне, но и всему обществу, всем нашим слушателям. Сегодня отмечается День вежливых людей.
1: А что происходит? Я должен сказать, вежливые люди. Вежливые люди.
2: Ты как-то слишком мягко стелишь, да?
1: В следующий раз, когда ты в офисе, в маленьком замкнутом пространстве будешь есть разогретую еду, я тебе напомню, какой день сегодня.
2: Ну, знаешь, я, смотря на тебя, позволяю себе эти маленькие неловкости.
1: Я просто такой вкусный, что ты рядом со мной ешь невкусную еду, чтобы держать себя в руках.
2: Чтобы был баланс.
1: Прекрасно.
2: Скажи, что у нас в этом часе?
1: Расскажу вам, что такое brain dump journaling.
2: Ой, начинается.
1: Как я с одного раза сказал.
2: Про обучение с тобой заговорили, ты сразу на каких-то иностранных языках
1: заговорил. А я тут учил, как это правильно сказать. Brain dump journaling.
2: Бам-бам-бам.
1: Вот. А еще отправимся в Караганду.
2: Это да. Это там, куда нам надо.
1: Читать аниме.
2: Супер. Интересно.
1: Ну, а что вы хотели? Это вот прекрасный план, я считаю, на ближайший час, поэтому давайте скорее уже приступать к делу. Открывайте шарманку этого часа, заводите.
2: Ну, а мы будем с вами вместе в эти все безумства запрыгивать.
1: Всю шарманку сломал мне.
2: А там в Терешкова.
1: Да что ж такое?
2: Здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: Хит-ФМ. 7.06 в Москве. Всем доброе утро.
1: Brain Dump Journaling. Новая техника от тараканов в голове. Утверждается, написание каракулей в течение 10 минут помогает убрать страхи, тревоги и переживания. Постепенно каракули перерастают в текст. И все, и понеслось. Дело в том, что мозг, он держит незакрытые дела. Вот они держатся как вкладки такие в браузере. И тратит их на них память и энергию. А бумага забирает эту нагрузку, и голова очищается. То есть ты просто расписываешь ручку в строку, вот так строчку, чук-чук-чук-чук-чук-чук, а потом бац, уже слова
0: нет,
1: пошли.
0: Нет, сейчас все поняли. Я еще в школе, я помню, этой ерундой занималась.
1: Нет, в школе ты бы не умела...
0: На полях рисовала.
1: Это называется, ты не умела писать, а сейчас нет. Это уже все слова.
0: Я именно сердечки рисовала, всякие разные вот...
1: Я же говорю, не писать, а слова не знала, как пишется, а сердечками выражалась. Что вы хотели сказать котикам? Я хотел вам сказать, нарисовав котик, я хотел сказать, что, значит, это предложение...
0: Косинус.
1: Это косинус, да. Вот. Нет, ну то есть каляки и маляки, это работает. Вот ты же рисовала круг тогда и точку вот эту.
0: Да, работает. И прибыль сразу же пришла. Вот мы же магический ритуал
1: проводили. А где она, эта прибыль? Почему мы не приезжаем с личным водителем до сих пор на работу?
0: Я ее потеряла.
1: Ну, вот я и потерял.
0: Я забыла. Ну, а смотри, вот эти все арт-терапии, вот это все, что мы делаем вот там на бумаге, да, люди, когда рисуют во время медитации, это же тоже, по сути, то же самое. Ты как бы свои мысли, внутренние переживания выкладываешь куда-то там извне, и тебе становится легче.
1: Я купил скетчбук себе, купил ручку, и я теперь рисую периодически. Вот. И это реально оказывается классная штука. Потому что я не столько радуюсь тому факту, что я рисую, как факту того, что у меня есть скетчбук, и я могу рисовать в нем. Вот. И у меня там очень классные рисунки,
0: между прочим. Это как ты носишь с собой, ну не ты конкретно, а вообще, когда носишь с собой ежедневник для записей, но никогда не делаешь эти записи.
1: Терпеть не могу ежедневники. Вот честное слово, ежедневники это мой главный страх. А вот скетчбук, кстати, всем рекомендую купить скетчбук, возьмите и рисуйте в нем в любом удобном месте.
2: На радио Хит-ФМ. Реклама.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России». Присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф.
1: 7:15 в Москве продолжается проект «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Каждое утро мы делимся своими экологичными привычками, узнаем ваши и вместе находим простые идеи, которые помогают бережнее относиться к природе. Совсем скоро объявим новую хит-миссию дня для вас. И сначала давайте, как обычно, начнем с себя. Вот честное сердечное признание. Я стараюсь не выбрасывать одежду, которую больше не ношу. Если вещь хорошая, отдаю ее тому, кому она действительно пригодится. Вот как раз родственникам везу выходные. И шкаф свободнее, и вещь продолжает жить.
2: Ну, а я в последнее время все чаще выбираю, не поверишь, пройтись пешком вот так вот, если ехать... Но, есть важный момент. Это только если ехать недалеко. Особенно, когда понимаешь, что с ожиданием машины и пробками... Времени потратишь почти столько же. В итоге и природе не навредил, и до места добрался.
1: Какой ты молодец. Через несколько минут объявим новую хит-миссию дня и узнаем, какие простые экологичные решения уже стали привычными для вас. За лучшую идею, конечно же, будет приз.
0: Зеленый хит

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 9, ясно. Днем в Москве синоптики обещают до 15 градусов тепла. Будет солнечно, и вечером тоже отличная погода, свежо, без осадков и где-то плюс 9.
2: Реклама. Вторую бумагу для выпечки Поклан ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
9: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
10: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
11: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
12: ООО «Капибара».
13: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной

бургерам. Стейки Тизи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф». 12+. Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России».
1: Это проект «Зеленый хит». Я напомню, что этой осенью на радио «Хит ФМ» мы вместе с вами собираем простые идеи, которые помогают заботиться о природе каждый день. И вот так звучит сегодняшняя хит-миссия.
2: Расскажите, друзья, как экологичнее ходить за покупками? Может быть, берете с собой сумки, выбираете товары без лишней упаковки или придумали свой оригинальный способ. Интересно все, что действительно работает у вас.
1: Отправляйте свои сообщения нам в мессенджер «Макс» на номер 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры 8-925-007-1074. Автор самой интересной и полезной идеи получит экологичный подарок.
2: Ждем, посмотрим, какие способы уже работают у слушателей радио Хит ФМ.
0: Зеленый хит.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ».
1: 7.33 в Москве. Продолжаем «Зеленый хит», в котором мы собираем ваши простые идеи, которые помогают заботиться о природе. Несколько минут назад спросили, как экологичнее ходить за покупками, и вот что написали наши слушатели.
2: Вот Елена пишет. «Покупаю овощи и фрукты только на местном рынке у фермеров. Они не едут через полмира в пластиковой упаковке. Во как, беру свою тару для круп и орехов, и вам советую. Меньше упаковки, чище воздух и совесть».
1: Круто! А вот что Рома написал. «Мы покупаем продукты, используя эко-мешочки с сеточкой для овощей, многоразовую сумку, берем вещи с меньшей оберткой, чтобы было экологично. Вы молодцы!»
2: Вот Ольга пишет. «Стараюсь планировать меню на неделю. Так я покупаю ровно столько, сколько съем, и продукты не гниют в холодильнике. В итоге не выбрасываю. Меньше выброшенной еды. Вот так, меньше выброшенных денег даже, я бы так сказал».
1: Умничка. Катя отказалась от ежедневной покупки воды в маленьких пластиковых бутылках и берет с собой воду из дома в многоразовые бутылки. Я боюсь представить, как это вообще выглядит. Можно мне в мою?
2: Не, подожди, ну есть же сейчас специальные автоматы с водой, где ты просто бутылку приносишь.
1: Это да.
2: Так, ну мы обещали выбрать самую классную историю. Тут один момент есть. Девушка Кристина из Москвы у нас побеждает. Вот почему? Потому что Кристина из Москвы делает одну вещь, которую мы многие даже не замечаем. Смотрите. Ну, пешком ходит, понятно. Класс, молодец. Связанный котомочкой, как она написала. Ага. Это все в Терешкову. Пешком это в меня, явно. Вот. Так вот, но самое главное, она заменила все бумажные чеки на электронные, она не берет их.
1: Вау!
2: А это, кстати, львиная доля вложений в экологию.
1: Встречаем Кристину!
2: Кристина из Москвы, привет, Кристина!
3: Доброе утро!
2: Так, Кристина, первый вопрос, самый главный будет. В целом, вообще, как часто ты ходишь в магазин?
3: Каждый день.
2: Не, ну я имею в виду, ладно. Вот смотри, знаешь, есть люди, которые ходят раз в неделю, затаривают полную тележку и потом не ходят. А ты вот, наверное, после работы такая, типа, зайду-ка я куплю себе круассан.
3: Бывает.

0: такое, да.
1: Моя ж ты хорошая.
2: Ты специально так завалировал это слово, чтобы никто ничего не понял.
1: Круассан. Ну, типа, да? А слушай, а вы думали о том, что слово круассан, это как будто ты не ешь его, а круассан, как будто ты ешь его сейчас.
2: Вообще звучит как название автомобиля.
1: Так, ну мы тебя поздравляем с огромным удовольствием, вручаем тебе экологичный подарок. Так что спасибо тебе за то, что бережешь природу. Вот. И за идею с чеками, кстати, многим на заметочку я бы хотел, чтобы взяли.
2: А уже завтра, друзья, в это же время ловите новую хит-миссию, и мы посмотрим, чем еще нас удивят слушатели Радио Хит ФМ.
3: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес».

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все

0: здесь, а здесь — это Вроска. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56. 368, Москва, улица Тимирова, 11, акции с 21 по 26 октября 2024 года, подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold, растворимый 170-220 граммов, 549 рублей, с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Вот так вот, значит. В Казахстане учительница истории заметила, что ее ученики увлекаются аниме, но совершенно не интересуются историей Казахстана. Ага. Вот. Ну, это, знаете, ничего нового, да, практически в каждой школе такое происходит. Вот.
1: Ну, да.
0: И она решила использовать этот интерес к аниме в своих целях, в обучении. Она предложила старшеклассникам создавать для младших школьников комиксы в стиле аниме об истории Казахстана. Угу. В итоге ребят втянулись, они, старшеклассники, создали первый выпуск, 20 страниц там в нем, они создали об одном факте из истории, угу. Вот, распространили это все среди школьников, школьники втянулись, и теперь урок истории на полном серьезе один из самых востребованных и популярных в школе оказался. И я думаю, вот, знаешь, хочется прям вот этим прям голосом сказать: а так можно было?
1: Я уже вижу, как директор этой школы такой: так, надо отправить всех учителей на учебу.
0: На Комикон. Срочно отправить на Комикон или косплей-фестиваль устроить. Ну, то есть, я всегда говорил, что...
1: И тут учитель физики такой... Пу-пу-пу.
0: Чтобы, знаешь, я всегда говорил, чтобы понять, где сумка, надо думать, как сумка.
1: Это
0: вот.
1: Да.
0: Поэтому, соответственно, чтобы понять, как найти ключик к детям,
1: надо включить голову.
0: Надо быть самим ребенком, в душе хотя бы. И вот, слава богу, что такие учителя есть. Безумно восхищаюсь этой историей. Я, кстати, залил в мессенджер Макс эти работы, как они работают, как они создают комиксы. Как он выглядит тоже. Выглядит очень красиво.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: В Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ». Здрасте.
3: Ты пел только что?
2: Нет, это я сейчас пытался создать атмосферу такой важности и серьезности.
3: Сегодня 7 октября, среда, экватор недели.
2: Кстати, да, экватор недели.
3: Можно уже одним глазком посмотреть.

0: выходные, но не больше двух минут.
1: Вот так, встаньте утром к окну, вот так два кулачка сложить, как бинокль у глаз.
0: Да, да, да,
1: вон!
0: Вижу!
1: Видишь тех вот в полосатых купальниках? Это вот пятница и суббота.
0: Да, выходные это что? Это отдых, кутеж, веселье, а сейчас можно и в романтику удавиться. У меня есть потрясающий праздник, который, как мне кажется, создадут романтичное настроение у вас просто за несколько секунд. Итак, запоминаем сегодня день случайных приступов поэзии. Я поэт. Зову все цветик от меня. Вам всем привет.
1: Ой-ой-ой.
0: Это была моя роль в школьном театре. И одна фраза.
1: Это было... А представляешь, прошли года, ты уже отучилась на актрису, и тебе говорят, Диана, надо сыграть роль. Ты говоришь, да, конечно. И вся твоя роль только вот в этом. Так, в смысле?
0: Сегодня еще также Всероссийский день беременных. Вот все беременяшки, чтобы успешно дойти до финала вам всем. Ну и день ванны.
1: А
0: какая поэзия без ванны?
1: Серьезно?
0: И ванна без поэзии. Это все сочетается. Так
1: а
0: что
1: знаешь
0: все...
1: что? В таком случае тогда я и хит-гайд в этом часе посвящу ванной комнате.
0: Давай.
1: Расскажу про бесполезные вещи в ванной комнате, которые нет смысла покупать.
0: Окей, договорились. Вот,
1: но помимо этого, будем нюхать острова.
0: Вау!
1: И есть...
0: Какой-то новый парфюм вышел.
1: И есть суши, но не в простых условиях. Вот. Но самое главное, нет, ребят. Сегодня же среда! А это значит... Пробка, селфи,
0: хит-ФМ.
1: Поэтому, ребят, прямо сейчас, если вы куда-то едете, вы в дороге, обязательно просто сделайте простое, обычное селфи. Отправляйте нам в мессенджер Макс. Мы в течение часа Стережковой соберем ваши снимки. Сделаем из них галерею в Максе. Вас все узнают, мы вас узнаем, пообщаемся с вами. Одного из вас выведем в эфир, еще одарим подарками. Вот такая задумка. Свои снимки присылайте нам в личку в Максе по номеру 8-925-007-1074. 8-925-007-1074.
0: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
1: Финский архипелаг ищет человека, который будет нюхать острова. Вот так вот. Архипелаг Турку на юго-западе Финляндии объявил себя одним из самых ароматных мест на Земле. И теперь ищет человека, который проверит это на практике. Угу. Кандидату предстоит исследовать запахи примерно 40 тысяч островов. Вот. Сосны после дождя нюхать будет, нагретые с солнцем скалы, дым сауны.
0: Тоже я люблю ходить по лесам и тем же заниматься. Я не знала, что можно зарабатывать на этом.
1: Да, вот, пожалуйста. Опыт работы не требуется в этом деле. Так что, пожалуйста, можешь попробовать. Вот первого официального нюхача архипелага выберут по короткому видео в соцсетях. Видимо, по силе вдыхания ноздрями. О, смотрите, какие сопла! Берем! Вот так вот. А уже в 2027 году победитель отправится на Турку, а его впечатления станут основой специального путеводителя по местным ароматам.
0: Ну, класс!
1: Я считаю, вообще класс.
0: А компания ему нужна?
1: Идеалить. Я, знаете ли, я могу, знаете как?
0: Милый, у меня есть для тебя работа.
1: Да, вот у тебя, милая, даже так, у тебя такой нюх, тебя не обманешь. Езжай на Турку в Финляндию.
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но чтобы

0: случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России, номер 1481 от 11 августа 2015 года.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM.
1: Итак, обсудим бесполезные вещи в ванной комнате, которые нет смысла покупать.
0: Давайте-ка.
1: Начнем с самой главной истории, самой модной истории. Это огромный тропический душ. То, что я себе сделал.
0: Ну?
1: Скажу честно, бесполезная вещь. Включать вы его будете крайне редко, а если и будете, то стоять вы под ним долго не будете.
0: Это что значит тропический душ?
1: Тропический душ – это огромная такая лейка над головой у тебя, которая прям льет такими, знаешь, большими каплями.
0: Поняла.
1: Вот это и есть тропический душ. Вот. А еще она разбрызгивает очень сильно. Если у вас ванна, а не душевая кабина, то точно не надо, потому что разбрызгивает фантастически все. Дальше. Вообще, в целом, слишком сложная душевая панель. Знаешь, такие есть душевые панели, которые просто там лейка и вторая лейка. Все. Ну, экранник. А есть, где там джакузи, выстрелы водой, и что-то. Музыка даже есть, кстати,
0: подсветка.
1: В ней. Подсветка. Это вообще самое бесполезное.
0: Не мудрите.
1: Да, во-первых, вы этим пользоваться не будете. А если вы и начнете пользоваться, то, как правило, все-таки это не отработано настолько у производителей четко, что с вероятностью 90% выйдет из строя где-то через неделю уже.
0: Ну, и соседи будут жаловаться, что вы их залили.
1: А при чем это?
0: Скорее всего.
1: Не, ну ты это...
0: Да что ж отвлекаться, понимаешь, тут свет, тут музыка, тут вода.
1: Не, аквадискотека какая-то.
0: Да-да-да.
1: Дальше, сенсорный смеситель для обычной домашней раковины. Я вообще в целом бы запретил на уровне законодательном эти сенсорные вот эти вот смесители. Знаешь, когда ты в общественном месте в туалет заходишь, в уборную, руки надо вот так вот эти вот. Видел людей, которые жестикулируют, не могут воду получить?
0: У меня терпения не хватает.
1: Отвратительно. Вот. А уж тем более, когда вы дома это делаете, если, опять же, говорю, в общественном месте вы сполоснули руки и ушли, то дома вам часто нужно сполоснуть чашку, что-то еще, да, там, зубную щетку, водички чуть-чуть покапало, и все.
0: А не дай бог, если эту систему разгадает кот, то он это будет делать постоянно, а вам будет приходить счет.
1: Согласен, вот. Дальше. Сантехника с функциями, которыми никто не будет пользоваться. Я имею в виду вот эти, знаете, чаши унитаза с подсветкой струи, цифровые панели, управление со смартфона. Вот эти вот подогревы. Зачем вам это все?
0: Это какие-то зумерские штуки.
1: Не, почему? Сейчас очень модно стало ставить вот эти а-ля японские унитазы.
0: Ну,
1: вот, это все вам не нужно, ребята. Вот эта подсветка ванной, вот даже просто, вам тоже не нужно. Вы не будете этим пользоваться. Ну и последний пункт – это дезинфекторы для щеток и бесконтактные дозаторы пасты. Сейчас очень многие блогеры так, знаешь, форсят это. Это такой стиль. Знаешь, вот эту руку провела, и у тебя, знаешь, сразу так

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Саня, вот, пожалуйста, он явно работает где-то на производстве, либо что-то с этим связано. Вот. Но что-то для людей, в общем.
2: Знаешь, отвлекся человек, что важно делать, отвлекся на секунду, чтобы фото сделать.
1: Мне вот, меня больше пугает, как отвлекается Анна, потому что вот однажды я также отвлекся, и вот было ДТПшечка как-то раз. Вот.
2: Анна, аккуратнее. Да. Анастасия вот тут с травмой, у нее сломана рука.
1: Ну, хочется, знаешь, приложить, хочется сказать заклинание у собаки. Бачки болит, да, у кошечки болит, у Насти не болит.
2: Подуть на пальчик.
1: Подуть на
2: пальчик. Сразу захотел.
1: А Андрей, знаешь, такой, типа, сразу как будто это услышал, как будто ее муж.
2: Ты чего? Задумал тут, Адамов.
1: Ты кого тут задуваешь? Кому собачки болит, у кошечки болит?
2: Да-да, Настя очень деловая.
1: Очень стильная.
2: И да, цвет волос просто бомба.
1: Влад, скажу честно, когда мы увидели фотографию, думали, школьник, очень молодо выглядишь.
2: Потом вспомнили, что права школьникам не дают.
1: Дарья, вот, пожалуйста. Я пытался понять, это рожки у нее там или не рожки?
2: Это шапочка такая.
1: Ну, я понимаю.
2: Красная шапочка. Такая красивая. Главное, в мехах.
1: Еще фото, вот, пожалуйста, которое я озвучил так. Дорогой дневник, мне не передать боль и унижение, которое я испытала. Это Татьяна, грустная, сидит, черно-белая фотография.
2: Давай победителя выбирать.
1: Победителем у нас стала Елена из Ангарска. Лена, привет.
2: Привет, Леночка.
3: Привет.
1: Лен, а что это мы такие скромные, спокойные? На фото там, алло, вот так я думал сейчас.
2: Аплодисменты для тебя вообще-то сейчас были.
1: Ну-ка, выйди и зайди нормально. Елена, Ангарск.
3: Я тут.
1: Ладно. Вопрос, главный вопрос. Откуда у тебя в машине радиоприемник? Чтобы вы понимали, на фотографии Елена, ну, она, наверное, думала, что мы дантисты, показывает нам полость рта и одновременно еще...
2: Может, это сумочка?

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Будет кусочек утреннего шоу, будете Алиша, Радио Хит ФМ. Ребят, спасибо вам огромное за ваши снимки, за ваши фотографии. Это одна из самых крутых историй, которая происходит каждую среду.

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» — 760-115-09.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акты действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания.

0: Заранее необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Я вам.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российский. Система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «Асемагент» и ООО «Асемь». Подробные условия на сайте asemdefisagent.ru. Рекламодатель ООО «Асемь». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8.47 в Москве. Всем доброе утро.
1: Всем доброе утро. Сейчас расскажу классную историю для любителей суши. В Японии для туристов запустили суши-автобус, который катается по улицам Токио. Прикол его в том, что на втором этаже конвейер с безлимитными суши. Тарелки едут прямо рядом с пассажирами, вот так по кругу. А кухня, кстати, находится там же, этажом ниже. Готовые блюда таким специальным лифтом поднимают наверх и отправляют на ленту.
0: Это ж как можно объесться-то? Я обожаю роллы,
1: кстати, безлимит полный там абсолютно.
0: Ну, там должен быть какой-то нюанс. Ложка дегтя, может быть. Там нет туалета? Что-то должно быть, понимаешь, слишком идеально.
1: Есть там одна ложечка дегтя, конечно. Это цена.
0: А, понятно.
1: Покататься и заодно потрескать суши стоит 16 тысяч йен. Это 8 тысяч рублей. Это, внимание, обычное место. Кстати, я посмотрел, я не понимаю, что
0: так,
1: там
0: по времени сколько?
1: Отличается обычное. Я не знаю, обычное место чем отличается от ВИПа. Но там, как бы, наверное, вы стоя едете, я не знаю. А ВИП-место это сидячее, оно стоит дороже. 20 тысяч йен, это 10 тысяч рублей.
0: Смотри, на самом деле недорого, зависит от времени. Если это 20 минут, то как дорого. Если это день, весь день, то нормально.
1: Не, ну я думаю, там какой-то маршрут, я думаю, ну, минут 40, час, на полтора.
0: В точке А в точку Б.
1: Ну, явно не 2 часа точно. Я думаю, часа полтора, час максимум. Ну, а иначе смысл там... Во-первых, Токио не такой большой город, знаешь ли.
0: Ну,
1: там
0: да.
1: Из пункта А в пункт Б.
0: Какое хорошее романтическое свидание могло бы быть.
1: Да, заходите вот в Messenger Max, посмотрите, как выглядит. Автобус, кстати, выглядит, ну, как все в Японии, все стильное. Поэтому и автобус там тоже стильный. Вот. Приятного аппетита.

0: лицом – лучший способ согреть сердца в мороз. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Хит FM. Реклама.
1: Второй кофе, растворимый Nescafe Gold. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а берут два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте тайрай.ру.
7: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит FM» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
8: 12+. Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799. «Хит FM». Hit FM.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу. Будете Алеша на радио Хит ФМ. Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Здравствуйте, дорогие наши. Сегодня у нас среда, экватор недели, 7 октября. И хочется напомнить вам, что сегодня отмечает день рождения наш президент Владимир Путин. Ура! Ура!
0: Владимир ура! Владимирович Путин. Поздравляем.
1: Как там обычно ты говоришь? Знаю, вы нас слушаете. Вам большущий привет.
0: Да. Настолько смело.
1: Ну, а почему?

0: Почему нет? Лучше, хотя, знаешь, что лучше у меня, президент.
1: У меня есть такое ощущение, что да. Потому что вот человек едет на работу и включает, и слушает, и поэтому у человека хорошее настроение.
0: Вот да, вот это очень важно, особенно вот когда ты управляешь страной и вообще занимаешься каким-то суперважным делом. Третий час, он посвящен вам, дорогие наши слушатели. Есть у нас тема для обсуждения: гаджеты из прошлого, которые сегодня кажутся странными.
1: Ты знаешь, я тут думал сейчас на эту тему. Мы с тобой там в видео говорили, пейджер, таксофон. Ага. Ну это, знаешь, это было, и это было востребовано очень. Но был один гаджет, который мне с детства казался очень странным, а сейчас еще страннее.
0: Но.
1: Дискета.
0: Дискет, а, да.
1: Только
0: да,
1: представьте,
0: да,
1: что, ну, по сути, это флешка, на которую и то с трудом можно было записать вордовский документ.
0: Она какая-то была очень уязвимая, ее можно было случайно форматнуть, и все.
1: Не, ну, флешки тоже можно, но просто сам факт. Представьте себе, что, образно говоря, для зумеров, представьте себе флешку, на которой даже вордовский файл с трудом помещался.
0: Это да. А я, знаешь, что вспомнила? Это не совсем гаджет, хотя, может быть, в те времена наши бабули думали, что это гаджет. Это вот мясорубка вот эта. Именно вот такого, такая громадная.
1: Чугунная?
0: Вот, чугунная. Очень опасная.
1: Ты знаешь,
0: она
1: нам...
0: выглядела всегда как какой-то, я не знаю, из фильма ужаса прибор.
1: А потому прибор. Что в фильмах ужасов ее использовали часто. Но на самом деле, справедливости ради, скажу, у меня у мамы есть, ей дарили в свое время мясорубки электрические. Вот. Она
0: все
1: ими
0: не
1: пользуется. Она пользуется вот этой классической, которая к столу она прикручивает, и вот это начинается.
0: О, а не дай бог, у тебя каким-то образом случайно потеряется какой-нибудь один элемент из этой машины.
1: Кстати, да.
0: Все.
1: Да, да, да, реально. Все. Там вплоть до того, если ручка даже отвалится, все.
0: Ты не найдешь.
1: А самое ужасное, что она ведь еще же, чтобы ее сложить, ее надо всю разобрать. И там постоянно что-то терялось.
0: Это конструктор такой сложный, что
1: да,
0: просто не все дети его осиливают.
1: Давайте
0: еще.
1: Теперь вы рассказывайте. Обсуждаем сегодня странные гаджеты из прошлого, которые сегодня кажутся странными. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, можно в личку по номеру 8-925-007-1074, либо заходите в группу Hit FM в Максе, и там тоже все обсуждаем.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 9 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем очень эффектную тему. Гаджеты из прошлого, которые сегодня кажутся странными.
2: Дима тут вспомнил лягушку. Зарядку для аккумулятора и телефонов напрямую, без самого смартфона. Достаешь аккумулятор из телефона и вставляешь в эту зарядку. Серьезно? Она тогда была бесполезная, потому что если так заряжать телефон, он буквально в смысле на время зарядки недоступен. А сейчас вообще телефоны неразборны, и это приспособление лежит просто так.
1: Я помню эту зарядку.
2: Зарядку, которая отдельно была.
1: Мне кажется, она вообще... Нет, имеется в виду, знаешь, вот эта прищепка была такая электрическая.
2: Она была внутри, наверное, да?
1: Нет, она существовала, ты просто ставила батарейку и зашипляла, как прищепка, и она типа заряжала. Но эта лабуда, никак, вот сколько раз мне в руки попадала, она не работала никогда.
2: Я не пробовала, мне не попадало, но я никак не могу забыть, как же называется этот прибор, такой огромный, где много вилок для зарядки и огромный провод.
1: Удлинитель.
2: Удлинитель, вот, забыла.
1: До сих пор ими пользуются.
2: Ну, мало кто, мне кажется.
1: Я тебе открою секрет.
2: А тогда это просто было спасением человечества.
1: Я тебе открою секрет. Если сейчас мы уберем всю мебель у тебя в квартире, у любого человека в квартире, там столько этих удлинителей будет. Просто мы уже привыкли, мы...
2: Нет, у меня провода не снаружи.
1: Так, ну, ты... Да? Ну, тогда тебе очень повезло. Потому что у многих, знаешь, заходишь, как по минному полю ходишь по этим проводам.
2: Нет, ну, ты помнишь, прям целая такая катушка?
1: Да, были такие, да.
2: Если у тебя нет доме удлинителя, ты был просто немодным парнем на районе.
1: Не, ну, не до такой степени. Ладно, уж Наталья пишет, стиральная доска. Вот, пожалуйста, до сих пор вспоминает. Марина, фотокамера, полароид и видеокамера, тамагочи. Слушайте, ну... Тамагочи сейчас не кажется странным, я вам больше скажу, сейчас даже эту функцию используют для многих более интересных вещей. Вот. А вот видеокамера, тут, конечно, вопросики, потому что ведь у всех, у кого была видеокамера в те времена, да, что мы на них снимали? Давайте вспомним. В основном это застолье, которое потом что делали? Включали на другом застолье.
2: Да, или просто, знаешь, какое-то действие, там все салют смотрят.
1: Или батя, который бревно катит. Вот так это выглядело. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM, можно и туда зайти, и там тоже ответить. Обсуждаем сегодня вот что. Гаджеты, которые сегодня кажутся странными.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
15: АО «Кордиант» и N760-115-09.
16: ОККО представляет.
17: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
18: Простые военные учения.
16: Главный сериал года в ОККО.
19: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
20: Я про это написать хочу.
16: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
21: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
22: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
23: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем гаджеты из прошлого, которые сегодня кажутся странными.
1: Так, а почему никто не вспоминает этот фен? Очень странный. Вот, где была такая просто одна такая штука, из которой воздух входит. Очень слабо. И вот эта очень плохо работающая кнопка, которая не нажималась, а именно вот так вот передвигалась. Ты понял, о чем речь?
2: Ты сейчас просто описываешь очень плохой фен, а не гаджет странный.
1: Я тебе хочу сказать, что такой фен до того, как появились нормальные мощные аппараты, был у каждого. Там сушить волосы, особенно те длинные волосы, приходилось по полчаса, а то и больше.
0: Я помню, у мамы был какой-то фен красный такой, знаешь, и вот там другое было. Ты включаешь, и там просто сдувало тебя. Мы такие еще, о, вот это эффект.
1: Вот где были твои волосы.
0: Да, я просто феном их высушил один раз, они улетели. В принципе, возможно, так и было. Вполне не удивлюсь. Так, фотошар. Я не знаю, что это такое. Ты знаешь, что такое фотошар? Я тоже не знаю, что такое.
1: Дима еще вот вспомнила. Очень часто рекламировали присоску для накачивания мышц пресса. Типа она дает электронные импульсы, мышца напрягается без твоего участия. Тоже бред какой-то. Так, подожди. Такое было?
0: Да, я тоже не очень понял.
1: А потом мир придумал спортзалы.
0: Нет, а помните вот эту штуку совершенно странную? Это, я не знаю, как она называется, но я видел просто у многих дома. Это вот этот металлический круг, на который встаешь и в разные стороны просто задом вертишь.
1: А, юла?
0: Нет.
1: А, все поняла, да-да.
0: Спортивный, типа талию выкручивать себе.
1: А на самом деле работающая штука, но тоже такая, знаешь, для терпеливых. Я еще вспоминаю вот эту такую штуку на кухне, которую можно было нарезать очень тонко овощи.
0: Да, которые в магазине на диване впервые прорекламировали.
1: Сколько там я оставила, скажем
0: ногтей,
1: так, своей плоти. Ну, это очень опасная штука.
0: Есть.
1: Но сейчас она у многих до сих пор лежит.
0: Я вот, я скажу так, вот годами прошла штука, она до сих пор многим кажется странной, ну, совсем юным. Но люди постарше понимают фишечку, это чеснокодавилка.
1: А, да.
0: Это великая вещь. То есть она одновременно внушала страх.
1: Ага.
0: И уважение.
1: Потому что... сейчас она еще ореходавилка.
0: Да, все давилка.
1: Все, что нужно, да, вот, да, раздавить.
0: Ты просто
1: еще
0: понимаешь, ты такой открываешь шкаф, там ножи, сеньор, чеснокодавилка, здравствуйте, сеньорита.
1: Причем он не убивается, он тоже вот из того же материала был, что и мясорубка.
0: Да, это, мне кажется, комплект был. 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM, пишите туда тоже. Мы обсуждаем сегодня гаджеты из прошлого, которые сегодня кажутся странными.
1: Есть такое ощущение, что это вообще орудия какие-то для пыток?
0: Нет, кстати, вообще нет.
1: Чеснокодавилка.
0: Орудием для пыток, ну, знаешь, была вот эта вот, я помню, как это, картофелечистка вот эта вот, которую не поймешь, с какой стороны чистить.

0: погода на Hit FM.
1: В Москве сегодня солнечно и достаточно тепло, об этом сообщает Яндекс.Погода. Сейчас на термометрах плюс 10, днем нам обещают потепление аж до плюс 15, ну а вечером ожидается плюс 3. В течение дня будет, как я уже сказал, солнечно и без дождей.
0: Реклама.

0: 0+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-9840, 0+.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
9: О, Капибара.
10: Центр управления «Мы дома».
11: Ого, откуда это небесное тело?
10: Из нашего фитнес-центра.
11: А этот маленький спутник?
12: Из нашей школы.
11: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
12: Мы за ресторан.
11: Тогда начинаю отчет. 10.
13: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем гаджеты из прошлого, которые сейчас кажутся вам странными.
1: Тут олдскулы у всех свело, 100%. Фонарик, работающий от руки, как эспандер. Сжимаешь, там катушка крутится, фонарик работает, но сразу тухнет, если ты перестал это делать.
0: А вот это, помните, была история, которую мы использовали в детстве не по назначению, но родителям она почему-то была очень нужна. И мне кажется, это тоже в наборе с чеснокодавилкой шло и с этой, как мясорубкой. Это косточка-выдавливатель. Такие два пальца вставляешь, и такая длинная пружина, которую ты нажимал, как шприц, она выталкивала кость.
1: Жуть какая, Евгения вспомнил.
0: Сколько ягод было уничтожено этим.
1: Вспомнил магнитофоны катушечные, потом кассетные.
0: Слушайте, катушечные я прям, ну, еле-еле застал. У меня батя что-то там как-то собирал эти катушки. Я маленький думал, что я гимнастикой занимаюсь, и все раскрутил все эти катушки в какой-то момент.
1: Что за приспособление отправила нам Олеся, даже фото? Вот, ты можешь посмотреть, а я напишу, прочитаю сообщение. По теме почему-то вспомнился советский нож-бабочка, открывашка консервов. Для многих моих знакомых почему-то адский механизм, хотя мне больше нравилось открывать им, чем обычным, не механическим.
0: Я сейчас расскажу.
1: Ты про посмотрел? Это.
0: Да, я
1: это
0: понял.
1: Очень
0: это обычная, ну, такая, типа, закатывалка была, а это открывашка, чтобы, типа, сверху так чик-чик-чик. Я однажды, теперь посмотри на это внимательно, и представь, я однажды это зачем-то разобрал каким-то образом. Это неразборная штука была.
1: И получил люлей.
0: Нет, я не получил люлей. Папа просто в шоке был, говорит, как ты это сделал?
1: Ты понимаешь, что механизм консервов, вот эта вся история была под вопросом, на грани срыва из-за тебя.
0: А сколько людей... Сколько нервных клеток полегло с этой штукой, потому что ты пока откроешь, там с ума же сойти можно.
1: Вот так Оксана написала. У бабушки в деревне была ступа деревенская, высокая, 1,70 см, и узкая с поршнем. В ней мы и жирной сметаной взбивали, ароматная деревенская маслица, вкус детства, хрустящие корочки, хлебушек с маслом, взбитым себе руками. Как вкусно, так сразу хотелось.
0: Ручной миксер вообще неудобный. Что значит ручной
1: миксер?
0: Ручной,
1: может быть, все-таки.
0: Ну, наверное, ручной, да. Я думаю, ручной миксер, что реки взбивать.
1: А почему нет?
0: Ну, слушайте, я любил ручной миксер, знаете, за что? Когда мама что-то делала, торт какой-нибудь, я брал вот эти вот насадочки и уходил в комнату облизывать их.
1: Ой, да, это вкусно.
0: Это самое вкусное было. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM. Пишите туда тоже. Мы сегодня устроили вечер ретро. Обсуждаем сегодня гаджеты из прошлого, которые сегодня кажутся вообще странными.

9 часов 36 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем гаджеты из прошлого, которые сегодня кажутся странными. Тут Алина Андрей написала: у мамы была, внимание, бигудюшница. Открывалась как

0: ноутбук, и туда нужно было их насаживать, и они там нагревались.
1: Ничего себе.
0: Бегудюшница.
1: Название у нее даже страшное.
0: То бегуди уже пугает, если честно.
1: Да, да, да.
0: А вот эти, помните, раньше были фены в парикмахерских? Я маленький, я боялся.
1: Большая штука, в которую голову вставляешь?
0: Да, вставляешь. Да. И когда ты заходил, ты не видел головы, просто инопланетяне сидели какие-то.
1: А сколько фильмов ужасов потом сделали по этой теме?
0: Да, было много.
1: Когда что-то происходило с девушкой во время
0: сушки. Почему мы не обсуждаем
1: сушки волос?
0: Пейджеры?
1: Почему же мы
0: в какой момент мы сделали это нормальным, что какая-то женщина,
1: да,
0: в зависимости от настроения, передавала или нет ваши сообщения?
1: Все равно, кстати, были вопросики к этой барышне. Мне кажется,

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Телефона сначала, да, домашний всегда был. А потом еще появились 4 цифры. 0513, например, или 5 цифр. 0505 и так далее. И абонент еще надо было сказать, вот эта цифра.
2: А как ты помнишь, у этой женщины еще было ограничение. Вы же даже не мог сообщение накатать ей на несколько страниц. Там у тебя было, не знаю, 20 слов.
1: Мне кажется, это...
2: Если ты вдруг переборщил с месседжем, то она тебя очень злостно ругала.
1: Мне кажется, это она просто свою лень так ограничивала.
2: Еще два слова.
1: Так я одно только написал. Еще два и все.
2: Да, да, да. Телефон дисковый вспомнил,
1: Евгений. Дисковый телефон, да. А вот эти...
2: Обожала.
1: А телеграммы? Прям настоящий бумажный вот этот. Ты приходил, просто буквы вклеивали на листик. И вот сколько ты оплатил, столько букв там и получалось.
2: Ой-ой-ой.
1: А, подождите, а вот это не гаджет, конечно, это целая экосистема была. Когда я помню, я дико не любил это. Когда я был у бабушки, и чтобы созвониться с родителем, потому что межгород дорогой был дома, вы приезжали в какое-то здание телеграфа, ага. Там, значит, вышли к какой-то тете, платили ей деньги за то, чтобы она соединила с Москвой. Там на весь этот был, там, например, Москва, третья кабинка, третья кабинка. И ты, вы все подскакивали.
2: О май гад, что за богач.
1: Да, у кого это родственники в Москве? Да, да, да. Вот, я думаю, я теперь понимаю, почему так вальяжно бабушка шла туда, понимаешь?
2: Знаешь,
1: не
2: меня,
1: каждый туда звонил.
2: У меня в деревне у бабушки было все проще. Я не знаю почему, но, например, находился всегда какой-то один сосед, у которого есть телефон. Вокруг там 30 домов, и ни у кого нет, но именно у этого соседа. И он считался самым таким популярным персонажем в деревне.
1: Я застал те времена, когда не телефон был уровнем достатка одного соседа, а телевизор.
2: А, да,
1: и все
2: да.
1: шли к нему смотреть. Богатые тоже плачут, я помню. И меня таскали тоже туда. 8-925-007-1074 номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем шикарную тему. Гаджеты из прошлого, которые сегодня кажутся странными.

0: миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга Косо» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Я вам...

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов.

0: Волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
13: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
14: Любимая, там дождь. Возьми такси.
13: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
15: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
16: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
17: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
18: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9:47 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем гаджеты из прошлого, которые сегодня кажутся странными.
2: Так, угольный утюг. И гладил хорошо, и всегда от него тепло. Самовар. Раскочегарить с сапогом было игрой. Чай из него был вкуснее.
1: Слушайте, я помню до сих пор, ну, правда, это гаджет как, он и сейчас встречается, но больше у меня ассоциируется с прошлым. Это чайник со свистком. Просто сейчас эти чайники с таким свистком, что у тебя тревога начинается. У меня у родителей такое стоит, как кипит, я просто креститься начинаю.
2: Да-да-да.
1: Думаю, что происходит? Паровоз едет какой-то.
2: Ну и раньше, если что-то поставил на плите, то пока ты не выключишь, не подойдешь сам лично к ней, это все у тебя не остановится. А сейчас, конечно, уже современные плиты, они немножко другие. Тут вообще может все выключиться, если у тебя начнется какой-то
1: поток, вот пожар, этот, пожалуйста, сейчас все вспомнят тоже автолюбители, когда мы резко стали все богатыми и купили себе GPS-навигатор.
2: Да.
1: Отдельная коробка, которая у нас висела просто вот отдельно в машине.
2: А камеры вот эти все,
1: да. Эти фоторегистраторы, ты имеешь в виду? Ну, они до сих пор есть, конечно. Вот. Но я думаю, что на этом, наверное, потихонечку надо завершать нашу тему.
2: Вот.
1: Так что, тем более, что GPS-навигатор показывает сторону дома, дорогу прокладывает. Вот.
2: Нужно срочно туда направляться.
1: Ребят, спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро навигатор GPS приведет сюда, в эту студию, Наташу Стаханову. Ей говорим привет, вам говорим до свидания.
2: Хорошего денечка, пока-пока.
0: «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Хит FM. Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Стейк Изи создали фирменный бургер Хит Изи.

0: 6 до 6 вечера по Москве играйте в «Хит на вкус» на радио «Хит ФМ». И выигрывайте ужин на двоих в «Стейки Тизи» с нашим новым бургером. «Стейки Тизи» – сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakytizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф» 12+.
1: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
2: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» 8 499 579 7799.

оно больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

поддержки. Оно больше, чем путешествие. Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

0: Hit FM.
1: Приветствую вас, друзья, на волне радио Hit FM. Итак, среда, какой у нас статус всегда по средам? А мы все делаем с вами правильно. Серьезно, кто бы что бы там ни говорил. Давайте попробуем. Конечно же, будем много играть и ловить везде хиты, открывать хитовые коробочки. У вас будет возможность выиграть наш классный мерч. Ну, в общем, вот так.
0: Ты все делаешь правильно. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если один раз сделал и не получилось, это не значит, что ты проиграл. Ну, в общем, об этом и песня была от Vice на радио Hit FM. Кстати, друзья, сегодня с 5 до 6 вечера по Москве я советую вам поиграть с моей коллегой Наташей Калашниковой в хит на вкус на радио Hit FM и выиграть ужин на двоих в ресторане Stick It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный, кстати, этой осенью специально для радио Hit FM. Ну, а все подробности на нашем сайте hitfm.ru. У нас, кстати, совсем скоро афиша, куда сходить и что посмотреть в Москве. Иду на все, но прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2006. Моби и Милен Фармен.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 12 градусов тепла, западный ветер дует у нас со скоростью 2 метра в секунду, влажность 77%, давление сегодня идеальное и вроде как осадков нам не обещают. Сегодня воздух должен прогреться до 15 градусов.
2: Реклама. Второй кофе зерновой Фреско Эспрессо Итальяно. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на globus.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
10: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
11: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
12: О, Капибара.
13: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
19: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
20: Любимые герои.
21: Ух ты, пух ты.
20: И новые персонажи.
22: Гость, Никиты.
20: Барбоскины. 15 лет вместе.
23: Ура!
20: В кино с 8 октября.
24: Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Любители техники могут посетить постоянную экспозицию

0: масштабные объекты, чувство дороги, о жизни транспорта глазами тех, кто его создавал, и как все устроено. Техническое устройство транспорта и городской инфраструктуры. 0+.
1: Номер 2.
0: В мастерской Петра Фоменко 8 октября можно увидеть постановку спектакля «Аркадия» Тома Стоппарда. Пьеса изящная и умная, алгебраически выверенная, как математическая формула, гармоничная, как интеллектуальный пазл. В ней есть и по-уальдовски острое слово, и интрига, и искусно обрисованные характеры, и многослойный подтекст. Любое слово, любая деталь играют, дополняют и уточняют сюжетные линии и образы персонажей. 18+.
1: Номер 1.
0: Любители побывать на высоте во всех смыслах могут посетить экскурсии по Останкинской телебашне, одному из самых узнаваемых символов Москвы. Построенная в 1967 году по проекту Николая Никитина, телебашня стала объектом телерадиовещания номер 1 и до сих пор остается популярным туристическим местом. При себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность, на каждого человека. 6+. С вами был Илья Алексеев.

Мари. Везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает. Хит обновляет. Хит удивляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.

0: Рита Ора на радио Хит ФМ про одно из самых загадочных и непонятных явлений. Про любовь. Она уходит, приходит. Купить ее в магазине нельзя, настоящую. Поэтому, если вдруг она появляется, просто наслаждайтесь этим чувством. Вот об этом и песня была. Наташа Стаханова, друзья, с вами по-прежнему. Статус хитовый. Через полчасика будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои... Любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды.
1: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

Буквально через песенку, друзья, будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет, как игры отражаются на нашем ментальном здоровье. Звонки споет свою новую красивую песню про красоту. Ну а прямо сейчас с нами Чимин из BTS. Кстати, вы знаете, что у него чистый тенор? Ну то есть диапазон и тембр которого находится на территории контртеноров. То есть контратенор, знаете, да, что это самый высокий мужской голос в категориях, равный голосу контральта женского. И он очень раньше стеснялся своего голоса, но Юнги, гениальный продюсер, сказал: у тебя очень необычный голос, поэтому не прячь его, пожалуйста, и покажи, на что ты способен.

0: Бокс.
1: Ну что, друзья, играем. Коробочка на месте. Я при помощи... Пытаюсь открыть. При помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который там внутри лежит. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии, можно и туда, как вам удобнее. Если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером 38, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды открыты». Открываем. Так, о, вчера, кстати, многие писали про эту штуку, но там было мороженое. Вот, что я знаю про нее? Обязательно в рационе космонавтов, просто говорят, да. А еще по преданию Купидон обмакивал наконечники своих стрел в этой штуке. И состав, конечно, совсем не постоянен у нее. Он зависит от региона, от погоды. А еще темные сорта обычно богаче минералами, чем светлые. И что же здесь такое? Я радуюсь, потому что я люблю эту штуку. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи, друзья!
0: Реклама.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: ОККО представляет.
9: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
10: Простые военные учения.
8: Главный сериал года в ОККО.
11: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
12: Я про это написать хочу.
8: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансы.

0: Свои возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь

0: Сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Битбокс.
1: Ну, давайте проверим, получилось ли у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации были следующими. Эта штука обязательно в рационе космонавтов. Вот кто-то взял и написал, что это скафандр. Вот, ну, действительно. А по преданию, Купидон обмакивал наконечники своих стрел в этой штуке. Есть вариант, что это квас и сгущенка. Ну, кстати, круто было бы, наверное. Вот, но состав этой штуки непостоянен. Он зависит от региона, от погоды. Вот темные сорта обычно богаче минералами, чем светлые. Есть вариант, что это взбитые сливки. Темные сорта взбитых сливок. Так, ладно. На самом деле, конечно же, это мед. Очень много правильных ответов. И наш победитель Светлана сегодня. Светлана, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ» «Спойлер все звезды». Друзья, спасибо вам огромное. Обожаю читать ваши комментарии. Иногда они такие прям классные, так настроение поднимают. Ну, вы, кстати, все же знаете, да, что мед действительно может храниться очень-очень долго. И это уникальное свойство обусловлено двумя факторами. Знаете, какими? Низкая влажность в сочетании с высокой концентрацией сахаров и природные антисептики. Но говорят, что важно помнить, что вот эти свойства работают только при правильном хранении. То есть, если в мед попадает вода, ну, не знаю, там, из влажной ложки или хранения в сыром помещении, он может забродить, и все мы знаем, что из этого может получиться. Кстати, а еще знаете, что если утром после бурной вечеринки вас мучает похмелье, то нужно съесть тост с медом. Действительно, говорят, что работает. А еще я видела в китайских дорамах, они же вот тоже после всяких там бурных празднований постоянно пьют воду с медом. Но главное разбавлять теплой водичкой, так как при высокой температуре

0: И говорят, что мед теряет свои полезные свойства. Ну, вот такие вот дела. Спасибо вам, друзья, огромное за участие. Наташа Стаханова, хитбокс. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2012. Флорайда.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 12 градусов тепла, но это на градуснике, друзья. По ощущениям 6-7, потому что западный ветер решил подуть со скоростью 5,5 метров в секунду при влажности 56%. Это так прохладненько, зато давление у нас в норме и без осадков сегодня.
0: Реклама.

0: жить.
1: 0+. Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лучшие волейболисты страны в финале 4 Кубка Легенд в Москве. 4 сильнейших мужских клуба. 2 дня, 3 матча, 1 трофей. Ты должен увидеть это своими глазами. 10 и 11.

0: 20. Волейбольная арена «Динамо». Информационный партнер «Радио Хит ФМ». 0+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. «Звезды хайпа». 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
0: Хит ФМ.

0: игры. Споры о пользе и вреде видеоигр длятся уже не одно десятилетие. Однако ученые никак не могут прийти к единому мнению. Тем временем американские эксперты выяснили, как игры отражаются на ментальном здоровье человека. Изучив данные более 700 взрослых игроков, которые прошли тесты на уровень депрессии, настроения и удовлетворенность жизнью, эксперты выяснили, самочувствие геймеров не зависит от продолжительности игровых сессий. Однако главным маркером благополучия является то, как игрок воспринимает игры в своей жизни. Те, кто считает гейминг позитивной частью своей жизни, чувствуют себя заметно лучше, вне зависимости от проведенного времени за консолью. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Автомобиль «Dongfeng Mage» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Dongfeng Mage» — лучший в своем классе. До 31 октября «Dongfeng Mage» от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
6: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
1: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо»

0: Фастбой на радио Хит FM Music Sounds. Друзья, мы с вами совсем скоро, ну буквально через полчасика, наверное, уже будем играть в хит-стори. Занырнем в прошлое, в следующем часе будем ловить везде хит. А это возможность выиграть очень классные подарки от радио Хит FM. И парфюмерную, и косметику, ой, и одежду стильную, и спортивную. Можно апгрейдить гаджеты бесплатно, кататься долго-долго на такси. Вот главное — поймать везде хит. Ну а прямо сейчас с нами Maroon 5 и Кристина Агилера на радио Hit FM. Трек называется Moves Like Jagger. Двигайся как Джаггер. Ну, я думаю, да, именно так нужно жить дальше, потому что ему же, знаете, да, уже 83 года, у него 8 детей, и последнему 10 лет от балерины.
1: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, мы с вами играем в хит-стере. Алексеев забежит в студию, расскажет, как понять, что ребенок растет счастливым. И, конечно же, вы будете ловить везде хит. А это возможность выиграть очень классные подарки от Радио Хит ФМ. И парфюмерию, косметику, одежду, и вкусняшки всякие можно выиграть. Или бесплатно долго кататься на такси. Главное – поймать везде хит. Вы знаете, да, как это сделать? Кто не знает? Давайте еще раз объясню. Очень просто, друзья. Как только красивый мужской голос в этом часе вам скажет, друзья, прямо сейчас напишите слово «Вездехит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефоны на номер +7 925 007 1074. В личные сообщения пишите слово «Вездехит». И если оно падает к нам под номером 7, так как сегодня 7 октября, то вы наш победитель. Единственная просьба. Слово написали, телефончик в руках держим, а вдруг победитель именно вы. Нам нужно будет с вами связаться очень быстро, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли везде хит и посмотрели, что же вы там выиграли. Я думаю, все понятно, да? Надеюсь. Ну, а я желаю вам удачи.
0: У тебя все под контролем. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте по...

0: Подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7-agent.ru. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Ну что, друзья, давайте потренируем ассоциативную память. Очень полезно, кстати, каждый день делать по 2 минуточки. Как мы это делаем? Запуская в эфир один стопудовый хит, у вас сразу же, когда вы его услышите, нагрянут воспоминания. И это очень-очень классно. И если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, тогда вообще будет замечательно. Пишите, все прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Жду ваше сообщение. Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже должна эта песня появиться. Ну и по традиции у нас есть подсказки, куда мы там с вами сейчас занырнем. Льюис Хэмилтон стал 7-кратным чемпионом Формулы-1. Помните, когда это случилось? А BTS впервые заняли первое место в Billboard Hot 100. Вот такие вот подсказочки. Но мне кажется, ваши воспоминания важнее и интереснее. Я жду. Поехали.

0: хит старе на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита. Это Regarde Ray, Secrets, секретики. Так, у нас есть воспоминания? Есть, конечно. Татьяна пишет, ваша подсказка помогла. Это 20-й год, когда BTS просто поддерживали в то сложное для нас всех время. Ой, Татьяна, не поспоришь. Юля вспомнила удаленку. 20-й год, у меня родился сын. Тогда 20-й год, почему-то песня очень ассоциируется с тем годом. Ирина удивляется. Ариша вспомнила, как выпускалась из детского садика. И Никита написал, что карантинный 20-й очень сильно полюбилась ему эта песня. Есть очень хороший жизненный посыл, вот он считает. Иногда самые тайные стороны нашей жизни становятся объектом пристального внимания. Ух, Никита загнул. Но молодец. Друзья, спасибо вам огромное за ваши воспоминания 2020 год. Но прямо сейчас возвращаемся в 2026.
1: На радио Хит ФМ. Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс, погода в Москве около 13 градусов тепла, но по ощущениям 8, потому что западный ветер, друзья, вот реально дует со скоростью 5 метров в секунду. Это достаточно много при влажности 52%, давление в норме и сегодня без осадков.
2: Реклама. Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
4: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
8: О, Капибара.
9: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор,

0: Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
4: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
5: Любимые герои.
6: Ух ты, пух ты.
5: И новые персонажи.
7: Гость, не кеды.
5: Барбоскины. 15 лет вместе.
8: Ура!
5: В кино с 8 октября.
9: Категория 0+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Тренды. Как понять, что ребенок растет счастливым? По словам испанских ученых, одним из главных факторов является свобода выражения эмоций. Дети, которые могут открыто говорить о своих чувствах и не боятся осуждения, растут более психологически устойчивыми и счастливыми. Еще одним признаком благополучия медики считают интерес к творчеству. Довольным и жизнерадостным детям нравится рисовать, лепить, заниматься музыкой и другими видами креативной деятельности. Кроме того, счастливые дети уверенно общаются, задают вопросы и умеют справляться с трудностями, что говорит о способности адаптироваться к окружающему миру. Медики также отмечают, что основа детского счастья крепится на доверии к близким, которые могут поддержать в любую минуту, что позволяет малышам сохранять внутреннее спокойствие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 7-м по счету, так как 7 октября. И у нас есть победитель Екатерина, город Санкт-Петербург. Екатерина, привет, привет.
2: Привет, алло. Привет.
1: Ну вот, поймали «Везде хит». Теперь давай посмотрим, какие же там подарочки. Сейчас, секундочку, открою. Волнуешься, нет?
2: Конечно.
1: Что же там? Там всегда классные подарки. Открываем. А у нас «Везде хит» сегодня ты поймала на такси. Вот так вот.
2: Обалдеть.
1: А это значит, что благодаря радио «Хит FM» ты сможешь заказать несколько поездок, ну прям много поездок в булярном сервисе и комфортно добираться туда, куда нужно. И на работу. Ну знаешь, согласись, иногда прям нужна машина так вот прям с водителем,
2: конечно,
1: да, чтобы забыть обо всем там на заднем сиденье, раскинуться и покататься по такому красивому городу, как Санкт-Петербург. Спасибо тебе огромное за участие. Не отключайся, пожалуйста. Сейчас расскажу, как это все к тебе попадет. Друзья, сегодня будет еще «Везде хит»? Конечно же. И я надеюсь, у вас получится поймать именно свой.
0: «Везде хит» на радио «Хит FM».

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Быстрейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
1: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорее.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе не пропустите нашу классную программку про фильмы и сериалы, которые можно посмотреть сегодня вечером. Смотрители. Называется «By India». Нам споют красивую песню, спектакль. Ну и, конечно же, поиграем с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч совсем скоро.
0: У тебя все получается. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Topic Ox на радио Hit FM. One by one, один на один. Ну что, играем в настроение? Кто хочет один на один со мной сразиться? Жду. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наши классные подарки. Что могу подарить? Спортбокс, друзья, могу подарить. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды, еще что-то такое красивое и непонятное, но очень помогает заниматься спортом. Красиво. И либо могу подарить наш теплый осенний набор, там перчаточка и шапки, но потому что скоро холодно будет совсем. Я думаю, он вам очень даже пригодится. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена.

0: в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь

0: Сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Сергей, город Оренбург. Сергей, привет, привет. Алло, алло.
2: Привет, привет, всем большой привет.
1: Ну, всем большой привет. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение погреться.
1: Ну, вот так вот. А знаешь почему? Потому что сегодня день вспоминания про теплые вещи. Где они там лежат? Помнишь, где у тебя пуховики лежат зимние или нет? Еще уже забыл.
2: Конечно.
1: Вот это самое главное. В общем, сейчас будем вспоминать. Так, вижу 5 вопросов. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе наши классные подарочки. Ну что, не передумал, Сергей? Готов?
2: Готов.
1: Готов. Ну, поехали. Теплую одежду и обувь стоит брать с небольшим запасом по размеру, да или нет?
2: Да.
1: Да. Приятные воспоминания согревают, да или нет?
2: Да.
1: Угу. Употребление морепродуктов позволяет быстрее согреться, да или нет?
2: Нет.
1: А с понижением температуры воздуха понижается и температура тела, да или нет?
2: Нет.
1: Нет. Зимой у человека снижается аппетит. Да или нет?
2: Нет.
1: Нет. Окей, смотри, мы в 30 секунд с тобой уложились. Даже в 25, молодцы. Давай проверять. Теплую одежду и обувь стоит брать с небольшим запасом по размеру? А ты прям уверенно говоришь. Ну, конечно, если обувь мала, нарушается циркуляция крови в стопе. Ты уже все, да, уже поехал, да? Ты уже поехал? Сергей!
2: Нет, я здесь.
1: Ну, просто, да, что... А там что-то там щелкает, я думаю, ну, наверное, все. Отгадал, теперь можно. Подожди еще, постой немножечко, ладно? Приятные воспоминания согревают нас? Согревают, конечно. Употребление морепродуктов позволяет быстрее согреться. Вот ты знаешь, ты уверенно сказал нет. Здесь написано
2: нет.
1: Типа да. Но ты знаешь, я на твоей стороне. Почему? Потому что я помню в каком-то китайском сериале они говорили, так, давайте не будем есть крабов, потому что это как бы это холодные продукты. Как-то вот они думают, о да, ну я там в этой китайской медицине просто пытаюсь разобраться. Поэтому я на твоей стороне. Я просто не надо сейчас посмотреть еще в сети. Вот я тоже считаю, что они не помогают.
2: Острые блюда согревают.
1: Вот, да, но тоже с ними надо поосторожнее, потому что если там проблемы с желудком, они не то что согреют, а прям, ага. С понижением температуры воздуха понижается и температура тела, ты уверенно сказал, нет, правильно,
2: нет.
1: Достаточно сохранять тепло, которое дает нам организм, ты все правильно делаешь. Зимой у человека снижается аппетит, конечно же, наоборот, он повышается, правильно? Чтобы получать больше энергии, все, у тебя страйк, ты прям вот смотри, какой молодец. Взял и победил. Сергей.
2: Спасибо.
1: Вот. Ладно, теперь можешь... Хотя подожди еще секундочку, мы сейчас подарок с тобой выберем, ладно, а потом поедешь, ладно? Не отключайся. Друзья, настроение на радио Хит ФМ. Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2018. Клим Бэндит и Деми Ловато.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 13 градусов тепла, западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 56%, давление в норме, много солнца, осадков нам не обещают на сегодня. Ну, вот такая вот классная погода.
2: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
9: ООО «Капибара».
10: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
11: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
13: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
14: Сегодня жакет, завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже. Хотя зачем? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
15: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
16: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть дебют в режиссуре хореографа Мигеля. Сериал «Искусство падения» рассказывает о закулисье танцевальных шоу, а главные роли здесь исполняют в основном профессиональные хореографы. Сериал придумала Дарья Грацевич. Среди актеров Линда Лапинш. Она играет продюсера, которая начинает интересоваться одним из участников шоу не только по работе. Сам Мигель пытается соединить кино и танец, поэтому сериал выглядит скорее как эксперимент с формой, чем как обычная история о танцевальном шоу.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился хоррор «Кэрри», снятый по роману Стивена Кинга. По сюжету затюканная школьница Кэрри обнаруживает у себя способность к телекинезу и решает использовать ее против тех, кто годами над ней издевался. Действие новой экранизации перенесут в наше время. Сериал написал и частично снял Майк Фленаган, один из главных специалистов по адаптациям Кинга. Ранее он работал над игрой Джералда, доктором Сном и жизнью Чака. Главную роль исполняет Саммер Хауэлл, а ее токсичную мать играет Саманта Слоян. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
13: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
14: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
16: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
22: То, что его понимает.
23: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
24: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
25: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
26: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
27: Эргоферон.
28: Мы всей семьей им лечимся.
26: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
29: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
30: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
31: ОККО представляет.
32: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
33: Простые военные учения.
31: Главный сериал года в ОККО.
34: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
35: Я про это написать хочу.
31: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
36: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Алиф Арбен, Рене Миллер, Барри Цок, и, пожалуй, вместе с ними я тоже буду так потихонечку испаряться из ваших гаджетов, друзья. А, вот, чуть не забыла, сегодня у нас с вами среда, правильно, поэтому в 15.00 не пропустите Hit Woman Club. Сегодня в гостях у моей коллеги Наташи Калашниковой будет Альбина Мухамедзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «Ярко». Ну, а я желаю вам классного дня, Hit FM, пока-пока!

0: погода на Хит FM.
1: Приятненькая сегодня погода. Завтра будет, ну, не то чтобы похуже, но все-таки плюс 13 градусов – это максимальные показатели, которые обещает нам Яндекс.Погода. Примерно так же и будет ощущаться, может быть, на пару градусов поменьше, но ветер будет слабее. Но и солнце будет меньше, господа, все-таки облачно.
2: Реклама. Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
12: Любимые герои.
13: Ух ты, пух ты.
12: И новые персонажи.
14: Гвоздь, Невкеды.
12: Барбоскины. 15 лет вместе.
15: Ура!
12: В кино с 8 октября.
16: Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: счастливых моментов, возможно, дело в недостаточном количестве кошек в округе. Международная команда исследователей проанализировала данные 93 стран и обнаружила, чем больше на их территории домашних кошек, тем выше уровень счастья. Есть, конечно, нюанс. Кошки являются переносчиками различных заболеваний, и заражение ими связано со снижением уровня счастья. Однако данные показали, в странах с высокой плотностью кошек риск опасных инфекций ниже, а не выше. Объясняется это экономикой. В богатых государствах кошек чаще содержат дома, кормят готовым кормом и водят к ветеринару, а значит, риски снижаются. Впрочем, авторы исследования подчеркивают, это корреляция, а не доказательство того, что кошки делают людей счастливее. Но закономерность интересная. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: зацепила.
1: Так, давайте быстренько по новостным лентам пробежимся прям с огромной скоростью, а вдруг там что-то интересненькое. Из интересненького, что цепляет взгляд. Пожалуйста, в Америке мужчина купил 50 лотерейных билетов и выиграл 50 раз подряд. Кто-то забыл перетасовать, кто-то уволен, я думаю. Ну, а может быть, это и не так происходит. Ну, кто его знает. Тем временем в ЮАР некий пастор назвал 12 и 13 октября, это совсем скоро, датами конца света. Ну, потому что у него было видение какое-то, понимаете? Вот, и, видимо, не очень расслышал, все-таки 12 или 13, но тут уже... Не надо уточнять. Тем более, это тот самый пастор, который в прошлом году, 25 сентября, все то же самое предсказывал. Поэтому, ребята, расслабились, если вдруг напряглись. Ну и вот, пожалуйста, наш любименький американский разведчик, который когда-то был американским разведчиком, теперь он в отставке, но все знает про инопланетян. Не то чтобы сам видел, но ему рассказали люди, которым можно доверять. Так вот, он рассказал нам теперь об уничтожении рептилоидов из разбившегося НЛО. Летело-летело НЛО, напоролось на американскую армию, разбилось, конечно, не все там в этом НЛЕ. НЛЕ, как это? Вот, ну, в общем, сами просклоните, но НЛО, правильно, конечно. Они все выжили, и как повалили оттуда рептилоиды, очень угрожающие американским солдатам каким-то образом. Естественно, их пришлось ликвидировать. Вот. Сам не видел, еще раз повторяет, сам не видел. Но ребята рассказывали.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Способности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
15: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
16: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Комплект. УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

не то чтобы all day, но весь all час следующий, я имею в виду, конечно, у нас, сами знаете, чему посвящен. Клуб Hit Woman начнет свои работы уже в следующем часе на Hit FM, и в гостях у нас будет Альбина Мухамедзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «Ярко». Это, господа, про мультики и не только. Все, у кого есть дети или все, кто любители мультиков, то, конечно же, послушайте. Может быть, вопросики какие-то 925-007-107-4. А может быть, кто-то из вас и не знал, что есть такая компания. А может быть, кто-то знал мультики, а не знал, что вот такая компания анимационная делает эти самые мультики. В общем, обо всем об этом и не только. И я надеюсь, уже совсем скоро, минут через 10.

0: Ну что, мальчишки и девчонки, а также их родители, хочется именно так начать. Почему? Потому что, во-первых, хит-клуб-вумен. Ну, разберетесь там, как поставите слова, так и прекрасно будет. Клуб хит-вумен начинает свою работу. Был отпуск, а теперь мы вернулись, разумеется. У нас прямая трансляция на нашей страничке ВКонтакте. Эксклюзивно присоединяйтесь, смотрите. У нас есть, конечно же, Макс Мессенджер 925-007-107-4. Если не забуду туда посмотреть, вы пишите. Ну, а вдруг что-то будет очень интересно, вам важно задать вопрос. Почему? Потому что я готова представить нашу замечательную, очаровательную гостью сегодня. Альбина Мухамедзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «Ярко». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот мы сегодня о «Ярко» и поговорим об этой компании. Раз она анимационная, значит, она делает мультики, не так ли?
1: Совершенно верно. И дарит яркие эмоции всем, кто их смотрит, дети, взрослые.
0: Давайте мы сначала, чтобы для тех, кто не знает, что есть такая компания, чтобы точно узнали, давайте расскажем, похвастаемся, вот все самое такое интересное о вашей компании.
1: Ярко в этом году исполнилось 5 лет, у нас юбилей за эти 5 лет. Мы создали очень много интересных проектов. Что я хотела подсветить? Наверное, «Технолайк» — это проект, который вышел в этом году для подростков. И наша аудитория очень активная, дарящая нам любовь. Это просто прекрасно. В прошлом году мы вывели наш первый полный метр «Доктор динозавров». Почему я говорю первый полный метр? Потому что мы до этого всегда развивались как сериальщики. У нас много сериалов: «Шушу-магия», «Команда Матч», «Дракоша», «Дракоша Тоша», «Тикабо», в общем, «Живой гараж». И полный метр вышел в прошлом году, и для нас это было большое событие. И, в принципе, мы производим еще несколько полных метров. И в следующем году мы выводим «Мотомарс». Вот если похвастаться, вот так мы развиваемся.
0: Мы, во-первых, поздравляем вас, конечно, с пятилетием. Это уже срок для такой компании, разумеется. Ну и сразу, чтобы понять, это как будто бы звучит вот для детей, для подростков, разумеется. Ну и для тех, кто прям любит мультики вообще в любом виде их с удовольствием. А есть какие-то проекты для взрослых?
1: Я говорю не для взрослых, а для семейной аудитории. Да?
0: Вот
1: любой
0: так.
1: Полный метр, который мы задумываем, что родители вместе со своими детьми, может быть, с бабушкой, с дедушкой, пойдут как семейный поход. И главная наша задача, чтобы они не просто ходили на мультик, а чтобы после мультфильма, любого проекта у них остался между ними диалог. Да? Контент, он подводит к диалогу, а мы внутри должны поговорить, да, там, например, если «Доктор Динозавр» говорит, там Фил, парень наш, главный герой, вместе с отцом, он не понимал отца,

0: А вот нафига ему это палеонтология, этот музей? И он переходит в другой мир, мир динозавров, попадает случайно и понимает, какой его папа крутой, что они этим всем занимались. А папа не понимал Фила, почему ему не хочется заниматься тем, чем он всю жизнь занимается, а Фил хочет быть врачом. И он тоже принимает, что ребенок должен развиваться так, как он желает, и он будет доктором, доктор динозавров. Соответственно, вот этот диалог – это взрослые дети, да, мы часто в череде своих больших дел, у детей учеба, развивашки, спорт, все такое, а у нас работа, куча проблем, мы не всегда понимаем, о чем нам поговорить, кроме как «Привет, как ты сходил в школу, да, как да, у тебя да. там дела?» оценки. Ну, все обычно, оценки, все. А здесь диалог, и ты думаешь, блин, а ты у меня кем хочешь стать?
1: Ага.
0: А я тебя поддержу. Ну вот хочешь ты быть пожарником? Классно. Хотя, может, я и боюсь внутри, что ты хочешь быть пожарником или там медсестрой. Зачем? Но это твоя жизнь. А он говорит, мама, а у тебя вот на работе, вот ты почему, вот, почему ты этим занимаешься? А вот потому-то, о, это круто. Вот это главное, поэтому это не для взрослых, это для нас. Да? Mm-hmm. Ну и для взрослых, может быть, в первую очередь, что мы вышли из дома, оторвались от своих гаджетов, пошли в кино, потом зашли что-нибудь там, купили или там поели, но мы обсудили, мы провели время вместе. Наверное, для всех.
1: Это прям миссия.
0: Миссия, конечно.
1: Это очень здорово. Ну и будем разбирать, так сказать, по полочкам, по косточкам в течение этого часа, господа.

0: Реклама.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: «У меня дело выгорело!»
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.ру.
12: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Радио ИТФМ.
1: Так, мы продолжим. Господа, сегодня у нас в гостях генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «Ярко» Альбина Мухамедзянова. И мы об этой компании начинаем говорить. Ну, вернее, уже начали, мы поняли, что это такая компания с миссией, и потому что это интересно целой семье. Ну и хочется деталей, а вообще начать прямо с истории. Как вообще родилась эта идея у вас, в вашей светлой голове? И у вас ли она родилась? Потому что, ну, не каждый день встретишь такого человека.
2: Идея была, ну, был запрос «Газпром Медиа Холдинги».
1: Свои мультики хотим делать.
2: Да, свои мультики хотим делать. Вот, и я подбирала какие-то свои. Должны быть, сколько их должно быть, да, как модель должна формироваться. То бишь, я до Ярко работала в смешариках 14 лет. Поэтому, как бы, я уже была из индустрии, я понимала, как это сделать, что нужно делать, как это из этого делать бизнес. Соответственно, я принесла свою экспертизу и уже формировала это в новых реалиях.
1: Угу. Ну, то есть идея родилась, соответственно, вы ее проработали и начали реализовывать. Дальше нужно было, наверное, команду подбирать. Дальше
2: конечно.
1: Нужно было идеи вот эти создавать, да? Это на ваши плечи ложилось? Но или уже было все...
2: Как раз генеральный продюсер, тот человек, который придумывает проекты, понятно, что кино, мультфильм — это дело коллективное, но продюсер, первая задача, должен собрать команду, ну, либо проектную, либо компанию, как в моем случае. Вначале я больше погружалась в процессы, потому что мне надо было все выстроить процессы, взаимодействие. Mm-hmm. Дальше теперь есть, слава богу, в каждой части свои профессионалы, и я уже верхнеуровнево смотрю. То бишь, теперь моя задача
1: просто с сумочкой красиво входить и говорить: так, ну-ка, все работают тут у меня.
2: Если бы так, ну, моя задача как генерального директора, да, это общее управление, чтобы каждый отдел взаимодействовал, чтобы они шли к общей задаче, потому что мы все прекрасно общаемся друг с другом, но почему-то по работе не всегда так хорошо получается.
1: Нормально.
2: Да, и получается, что иногда один отдел делает одно и прям старается, и он молодец, и второй отдел тоже делает другое и старается, и он молодец, но их жизнь не пересекается, и всплывают проблемы. Соответственно, моя задача, чтобы каждый отдел вкладывал свои усилия в общую цель. Да? Mm-hmm. Это главный мой приоритет. Плюс сбор команды, соответственно, топов, ведущих специалистов на проекты, как режиссер, это я тоже в этом участвую. Я участвую в контенте, я читаю все сценарии, я смотрю раскадровки, я смотрю готовый контент. То бишь, у нас мы в рабочее время читаем, смотрим мультики и получаем от этого удовольствие. Но обычно мы комментируем и говорим, что нужно поправить. То бишь, ты смотришь, чтобы этот проект можно было продать, потому что творцы, они смотрят по-другому. Продюсер смотрит проект. Во-первых, каждому проекту ты выделяешь сильные или слабые стороны, условно, куда ты его монетизируешь, да, это для платформы, это для кинотеатра, это для международки, это для канала,
1: а
2: или
1: вот
2: это
1: как?
2: Для всех.
1: А вот как это вот можно посмотреть на проект и сказать, ну, это значит,
2: ну,
1: у нас...
2: ты общаешься с рынком в первую очередь, и ты знаешь запросы каждого, да, ты смотришь аналитику, кто ходит в кино, кто смотрит платформы, ты на это тоже опираешься, ну, и опыт, да, ты смотришь, что заходит, какие рейтинги, то бишь смотришь на конкурентное окружение. Соответственно, твоя задача смотреть на проект, там, нужно ли тебе привлекать государственные деньги, отвечает ли это каким-то задачам, чтобы привлечь это финансирование, или какого-то партнера, условно. Партнеры могут быть медийные, могут быть product placement, может. В принципе, все большие партнерства — это тоже моя зона ответственности. Почему я и в контенте, и смотрю, потому что я могу увидеть: ага, сюда хорошо ложится партнерство с этим человеком, да, там, ну, с этой компанией, ты уже идешь прорабатывать, да, или с этой категорией товаров, да, там, условно. Соответственно, продюсер смотрит на контент по-другому.

0: да, не как создатели. Плюс сторонний взгляд, потому что люди, которые создают контент, они постоянно в этом варятся, а ты смотришь на каких-то реперных точках, у тебя свежий взгляд, ты просто можешь сказать, мне вот на 25-й минуте неинтересно стало. И вы потеряли мое внимание.
1: Вот так вот, да?
0: Вот, да. И ты говоришь, это же и режиссер, креативный продюсер, и режиссер, они уже интерпретируют твое смотрение и говорят, ну, мы тут, значит, не дотянули, и для них это уже задача, что сделать. Плюс
1: если, я извиняюсь, перебью, да. А если у вас было просто плохое настроение, вас что-то отвлекло на 25-й минуте?
0: Не, ну, мы заходим с хорошим настроением от нашей работы, и мы, конечно, так как ты вкладываешь очень много времени, там, контент делается 3 года, сил, времени и денег, ты, правда, не отвлекаешься на телефон, когда смотришь, что сделал. И у тебя ответственность, ты в титрах, тебе это продавать, да, как бы, понятно, что ты очень внимательно к этому относишься. Плюс, чтобы, ну, никто, как это, ничто нас не отвело с нужного пути. Мы иногда вначале там договорились сделать один контент, там что-то пошло не так, куда-то там что-то, это, и это надо как-то машину обратно на дорогу ставить, ага. И говорить, не-не-не, ребята, нам не туда, нам сюда. Вот это задача продюсера, поэтому не только хожу,
1: сумочкой
0: смотрю.
1: Итак, и с этим мы начинаем разбираться, господа. Ну, сами понимаете, реклама. Вот, а потом вернемся.
2: На радио Хит FM. Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
0: Шины, диски куплю в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, Капибара. А кто эта счастливая мама?
6: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
5: А что это за ясный взор?
7: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
8: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор,
9: имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Лучшие волейболисты страны в финале 4 Кубка легенд в Москве. 4 сильнейших мужских клуба, 2 дня, 3 матча, 1 трофей. Ты должен увидеть это своими глазами. 10 и 11 октября. Москва, улица Василисы Кожаной, 13. Волейбольная арена «Динамо». Информационный партнер «Радио Хит ФМ». 0+.
12: Слишком женственно для работы, слишком удобно для вечера, слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
13: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: радио «Хит-ФМ».
1: Альбина Мухамедзянова по-прежнему с нами. Я напомню, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «Ярко». Мы про мультики, мы про анимацию. Я для себя разбираюсь сейчас технически. Но понятно, что мы все понимаем, допустим, чем аниме отличается от мультика, да? Визуально-то мы понять можем. Мне нравится вот вглубь опускаться, так сказать, туда, чтобы понять, насколько это действительно другая работа получается, да? Ну, как бы.
2: Больше по времени, больше по трудозатратам, скажем так. Это прям... очень глубокая проработка анимации.
1: Вот, а еще мы выяснили, что Ишечка у нас тоже потихонечку подключается, да, как может.
2: Как может, подключается. Сейчас выходят первые проекты, и смотрим, как зритель будет реагировать, будет ли он постоянно туда ходить. В общем, мы все индустрии наблюдаем, потому что искусственный интеллект где-то сейчас это вложение для любой производящей компании, потому что чтобы что-то потом убыстрить, надо сначала вложить, разработать, да, но потом это может привести к очень быстрому контенту. Технологии тоже идут вперед к качественному контенту, но пока мы видим, что он отличается от ручной анимации и компьютерной, да, и нам важно, будет ли интересно зрителю такой контент.
1: Ну, тоже следим с удовольствием, потому что это наша с вами жизнь, и веяние времени, никуда не денешься. Но все равно люди, это, конечно, пока главные создатели вот такого контента. А скажите, пожалуйста, вот с самого начала производства идея какая-то появляется или запрос на какую-то идею?
2: Бывает,
1: да?
2: И так бывает идея. Допустим, вот мы с вами познакомились, вы мне говорите, что Хит-ФМ, у вас есть какой-нибудь персонажик.
1: Есть у нас енотик.
2: Енотик. Вот мы так хотим, чтобы енотик наш там по каким-то просторам радио бегал тут, ну, и у вас какая-то есть идея. То есть идея может быть внешняя, да, как бы это заказная идея. Может быть идея, у нас есть енотик, придумайте нам, пожалуйста, на такую-то аудиторию, решите нам такую-то задачу, вот, мы хотим то-то. То есть может быть задача, и от задачи

0: случае будет формироваться идея, да, там, аудиторию, на которой мы работаем, что мы должны решить, значит, месседж, который мы несем, и мы будем это упаковывать в процесс. Либо идея может внутри родиться, да, мы можем что-то увидеть, может, автор идею принести, и мы, наоборот, к вам придем и скажем, у нас есть идея, да.
1: А у нас есть енотик, вот, да, и да, все,
0: да,
1: и получилось.
0: Да. Поэтому бывает по-разному, да, идея, как бы, бывает от платформ, да, бывает аудиторная, нам надо работать на эту аудиторию, или нам нужно жанровая, да, идея, да, там, всегда по-разному. Бывает, какой-то персонаж зацепил, вот, внешний, чисто, вот этот нам нравится, мы хотим.
1: И потом кто-то пишет сценарий, да?
0: Да, конечно.
1: А это, как правило, группа товарищей?
0: Да, как правило, ну, в нашей компании это происходит как? Моя задача, чтобы вот эти идеи появлялись, да, заказные или внутри, да, я передаю это креативному продюсеру, который от моих фантазий или переговоров формирует ТЗ, да, там, типа, так, ага, это... такая-то аудитория, такой-то жанр, такой-то смысл, ну, как бы структурирует это все. Потом он подключает несколько авторов, брифует, и параллельно несколько авторов пишут эту идею, особенно если это заказной проект. У нас так там рождается, например, пачка идей, штук 10, мы внутри это все смотрим, проверяем, что-то у нас отсеивается, и мы там заказчику, например, несем 3-4 идеи.
1: То есть 3-4 человека, допустим, остались на выходе, у которого у каждого свой сценарий, да?
0: Своя идея, мы еще не пошли в сценарий.
1: Даже еще не
0: мы проверяем идею, потом мы пишем план сценария, например, или если это сериал, план сезона, например, что вот будет столько-то серии, если полный метр, план сценария, это все обсуждается, потом план расписывается уже по эпизодник, потом в сценарий, потом диалоги, это большой-большой труд, например, там полный метр может писаться год.
1: А еще плюс конкуренция между авторами, да, получается?
0: Конкуренция, она всегда есть, ну, мы больше, чтобы мы создавали креативную комнату, потому что если мы потом работаем из 9 на 2, эти авторы помогают разгонять идеи на те идеи, которые остались на проекте.
1: Те, чьи идеи отвалились, а они будут работать над этой уже финальной. И никто не в обиде.
0: Нет, никто не в обиде. Это совместно. Я всегда говорю, кино дело коллективное, и ты когда читаешь, просто когда автор один пишет, ну, либо он очень гениальный и хотят, чтобы писали только этот человек, бывают такие авторы, либо это вот мозговые штурмы, добавление друг друга, коллективный труд, когда мы дорабатываем эти идеи.
1: Это очень творческий процесс. Скоро в него обратно вернемся. Woman Club на радио Hit FM.

0: Радио Хит-ФМ.
1: Продолжим, господа. Мы уже погружаемся практически в производственный процесс. Уже у нас сценарий, по-моему, есть, да? И дальше это все в производство отдается. А у вас уже своя студия, вот это все там. Ну, то есть у вас полного цикла, да,
2: производства? Да, конечно. И кроме производства полного цикла, то бишь мы кроме придумываем сценарий, мы параллельно придумываем персонажи. Когда они в сценарии появляются, уже можно разрабатывать персонажи. Режиссер подключается, звукорежиссер, да, подбираются голоса. Ну, вот это все делается. Потом еще продакшн идет, уже когда художники, аниматоры, все. А есть еще люди, которые занимаются продвижением, которые тоже подключаются. Вот сценарий готов, они тоже смотрят, они понимают, делают позиционирование проекта, вот когда уже проявляется. То бишь проект еще не производится, а мы уже понимаем, как мы будем его продвигать, что нам нужно для этого, да, какой будет маркетинговый план. То бишь вот эти вещи тоже делаются. Когда появилась идея, мы можем его продавать. Уже подключается коммерция, которая питчингует, ездит. Международные продажи появляются тоже по странам. Люди ездят и говорят, у нас там через 2 года такой-то проект будет. Мы его уже делаем. Конечно, параллельный процесс очень много. И каждый может повлиять на производство тоже. Условно, может появиться какой-нибудь международный партнер, скажет, а я вот хочу тут то-то. И это обсуждается. Если это хорошие деньги, изменяется проект, корректируется. Да, или под российского, неважно.
1: А бывает такое, что на российский рынок вы одним образом делаете, а потом приходит какой-нибудь китайский, допустим, партнер и говорит, а у нас так вот это не пойдет, а давайте немножечко поменяем. Или это уже too much?
2: Ну, всегда надо считать. Можно вырезать, да, бывает там, допустим, какая-то есть фильмообразующий элемент, который не убрать, да, условно.
1: Главного героя.
2: Да, ну, например, в Китае не очень домовых любят, например, или кости, ну, есть какие-то вещи. А есть эпизодические изменения, вот как бы вот, если этот эпизод можно выкинуть, и ты продашь на международку, и смысл фильма не поменяется, конечно, мы меняем. А так мы обычно дублируем, липсинг подгоняем, чтобы это посмотрелось. Там русские названия убираем. Ну, это обычная работа. Ну, контент бывает. И у каналов бывают какие-то вопросы. Ты просто всегда считаешь, что тебе это дает, и как бы влияет ли это, и принимаешь решение.
1: Ну, то есть, если кто-то пришел с своим запросом, а вам это вообще ни тепло, ни холодно, говорите, извините, это наш продукт, он такой.
2: Да. А или наоборот, мы понимаем, что это изменение принесет улучшение или партнерство, это мы меняем.
1: И вот вы на каждом этапе, естественно, говорите да или нет,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: А бывает у вас такое, что вот прям чувствуете, ну что-то не то, ну что-то не сходится? Вроде вот все по букве.
2: На каждом этапе. Бывает ужасное чувство, когда ты читаешь, тебе не нравится. Ты не можешь сказать автору, не нравится. Ну, странный комментарий. Это не продюсерский комментарий. Вы можете мне сказать, мне не нравится, да? А продюсер должен сформировать, что тебе не понравилось.
1: То есть придумать,
2: да. Ну, либо проблему обозначить, либо решение обозначить. Я обычно беру паузу, потому что бывает какой-то эмоциональный, да, там ты можешь просто в этот момент занять чем-то другим до выходных и перечитываю на выходные или пересматриваю, да. И просто живу с этими мыслями и прислушиваюсь к себе, а что тебя в этот раз не зацепило. И у меня были такие случаи, были какие-то там проекты заказные, где мне что-то не нравилось, но так как заказчик принимал, я как бы становилась себе на горло и промолчала. Ну, моя же команда делает. Обычно это все плохо заканчивается.
1: Да.
2: Да, обычно на финале мы все равно это правим. И я себе сказала теперь, что молчать нельзя никогда. Надо уметь правильно сказать, то бишь ты не должен говорить команде, блин, это ужасно. Да, такие красные. Ты должен сказать, вот я там потерял в этом моменте внимание, можем мы что-то с этим сделать? Или этот персонаж вообще для меня незапоминаемый? Ну, вот там, или там, ну, вот какие-то вещи, то бишь ты должен высказать свои эмоции, не промолчать,

0: и дать возможность команде пере...
1: Не заплакать.
0: Ну, команда же тоже, они тебе несут продукт. И, может быть, они тоже где-то сомневаются. И если ты промолчишь, они тоже промолчат. А если ты скажешь, и часто бывает, он говорит, Альбина, вот мы тоже вот на этом моменте думали, что что-то не то. И мы начинаем копать. Или, наоборот, он начинает говорить, да нет, это подойдет, ты на следующий день. И ты понимаешь, ну да, давайте попробуем. Ну, как бы всегда призываем разговаривать ртом ежедневно с друг с другом. Или там маркетинг приходит. Блин, нам не нравится. Я всегда своим коллегам говорю, потому что мы очень много, я говорю, мы не вносим свою вкусовщину, и мы говорим в рамках своих компетенций. То бишь маркетинг не может

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Можно сказать, эти персонажи не продаются потому-то, да, тоже есть исследование. Соответственно, я призываю, когда мы совместно все собираемся, это от 7 до 15 человек, говорить в рамках своей экспертизы. Угу. И я себе тоже говорю, моя экспертность где? Ну, то бишь, я не могу говорить про драматургию, закрылись арки и не закрылись, да, это не мой скилл. Я могу говорить про другое, да, как бы я могу говорить либо зритель, но тогда я говорю, я как зритель говорю. И это не профессиональный комментарий, это зрительский. Зрительский можно не принимать. А профессиональным, я говорю, вот это на платформу не встанет.
2: Но вы уже можете просто так сформулировать. Я, как зритель, вам сейчас, как начальник, говорю, что это все переделаем. Отлично, Миша, переделаем.
1: Ну, ты, как начальник, знаешь, что это очень дорого. Всегда. Да. А чем дальше ты заходишь в продакшн, тем дороже любое изменение. Поэтому важно смотреть на начальных этапов. То есть переписать сценарий – это работа одного человека, а переделать сцену – это работа многих людей, которые откатывают тебя на сроки, люди должны получать зарплаты, у тебя может простаиваться другие этапы, то бишь ты всегда взвешиваешь еще.
2: А, да. А высказать ли мне сегодня свое зрительское мнение, или это деньги, да?
1: Да, да.
2: Сложно, сложно. Вернемся.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От

0: Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Радио Хит FM.
1: А это мы такие, по-прежнему у нас времени ничего не осталось, но мы все равно немножечко поговорим. Потому что Альбина, наша прекрасная, здесь по-прежнему в студии. У нее есть дети.
2: Есть.
1: Естественно. Вот. И очень, конечно, хочется узнать, раз процесс, в общем-то, направлен, семейный,

0: и он там, ну, подростков, на детей. Дети как-то принимают участие вот в создании проекта?
1: Очень активно принимают участие, причем всю жизнь дети всегда смотрят персонажей, иногда брошенная ими фраза может стать идеей, да, вот, допустим, у меня сын, ему сейчас 10 лет, и дочь, ей 13. Ну вот технолайт для ранних подростков делался для дочери, когда ставилась ТЗ, я четко понимала, на какую аудиторию нам надо делать и что им заходит. А сын, я помню, мы делали команду матч, нам нужно было мальчуковый персонаж, а там животные. И у нас уже был лев, ну, как тренер. И мы не понимали, что еще круто, чтобы вот какого животного сделать вот там крутым мужским персонажем. И сын прыгал, ну, я не помню, сколько ему года, 4, наверное, было. Да, наверное, если ему сейчас 10, это было лет 5 назад. Ну, значит, это 5 лет. Он прыгает на кровати, и я говорю: «Спартак, типа, какой крутой там животное может быть для мальчишек», и он мне выдает, он там перечислил, там медведь, я думаю, не медведь, нет, и он такой: «Бизон». Я в жизни, я думаю, господи, в мультиках нет бизона, ну, как бы они не такие.
0: Спартак, ты откуда это слово знаешь?
1: Да, да, вот примерно так, я говорю: «Бизон», и мы стали, ну, как бы он накидал, он какую-то назвал, по-моему, еще акулу, я говорю: «Ну, я к животным не хотела рыбу добавлять, отмела медведь и бизон». Мы пошли прорабатывать, и да, появился персонаж. И потом, когда он видел ростовую куклу на каком-то празднике, говорил: «Это я тебя придумал».
2: Опа!
1: Я говорю: «Ну, понятно». Как бы дети, когда ты взаимодействуешь, или, например, тут мы летели, и мой ребенок в подростковом, старший, берет эту высасывалку, знаете, детскую, фрутоняню.
2: Да, да.
1: Я говорю: «Софи, тебе 13. Ага. Она купила за свои деньги в полет. Он говорит: «Мама, ты что, не знаешь, у нас все в школе высасывают вот эти вот фруктовые пюре, которые для детей». И я руководитель лицензионного направления говорю: «Не понимаю, почему мы не продаем, ну, почему мы не делаем из этого продукта какой-нибудь модный для подростков?» Ну, потому что не очень круто покупать детское, но это здоровое питание, они в дорогу берут, и почему это? И так рождаются идеи всегда, и дети нам помогают. Ну, и это главные критики, ты им показываешь мультфильм, показываешь персонажи, пилотную серию. «Доктор Динозавр» мы смотрели за полгода до готовности, на стадии неготового фильма, там где-то была анимация, где-то был аниматик. И когда мои дети досмотрели весь фильм, полтора часа, я специально перед просмотром с заказчиком смотрела дома с детьми. И смеялись в тех местах, где мы закладывали, чтобы они смеялись, и муж смеялся. Я выдохнула, и я спокойно на следующий день пошла на встречу и понимала, что проект работает уже на этой этапе. И когда уже будет красивая картинка, визуал, музыка, она будет работать еще, если она на этом. Поэтому у меня есть возможность тестить и на мальчиках, и на девочках.
2: И на мужа.
1: И на мужа. Кстати, он у меня фанат мультиков, поэтому, наверное,
0: но мы здесь многие, кстати, фанаты мультиков, и поэтому что ближайшее нас ждет, напомните, пожалуйста.
1: «Мотомарс» осенью следующего года во всех кинотеатрах. Будем вас ждать.
0: Очень-очень сильно придем, правда же? Я напомню, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «Ярко» Альбина Мухамедзанова сегодня с нами была. Спасибо огромное. И настроение такое и детское, и как-то хочется уже мультик посмотреть.
1: Ну, отлично, очень будем рады. Для этого мы и работаем.
0: Спасибо большое.
1: До свидания.
0: Счастливо, до свидания. Woman Club на радио Hit FM. Hit FM.

0: Необходимость любви прослеживается в этом треке. Это был у нас, это была новинка. Новиночки, вы знаете, появляются по субботам, а потом еще размещаются помимо эфира основного, конечно же, на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Радио Хит FM. Вы можете ознакомиться, например, с картинками-обложками, потому что у каждой песни теперь обложка, так и живем. 16 часов и 7 минут в Москве в этом часе, в этом знаменательном часе для нас что случится? Придет везде хит, господа, придет постучиться в ваши двери или придет совершенно даже не постучавшись. Главное, не пропустите этот момент приглашения в игру. Вы его услышите в течение часа. Не забывайте, что нужно сделать. В общем, прислать слово «Вездехит» и выиграть что-нибудь интересное, полезное, вкусное, удобное. Ну, посмотрите, там уже мы все вместе, точнее, узнаем, и кто наш будет победитель, и что он выиграл в этом часе. Не пропускайте свой счастливый момент. Напомню, сегодня 7 число, это значит 7 «Вездехит» выигрывает. Ну, это просто для себя, чисто технически. А в остальном просто рассчитываем на то, что рука не дрогнет, и вовремя вы пришлете свое сообщение.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: погода на Хит FM.
1: Пока хорошо, господа. Сегодня так вообще солнечно. Завтра чуть меньше солнца, обещает нам Яндекс.Погоды. Облачно, можно пасмурно сказать, но преимущественно без осадков. Плюс 13 градусов. Тем не менее, ветер легкий, меньше, чем сегодня.
0: Реклама.

0: жить.
1: 0+. Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
10: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит ФМ и Стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в Хит на вкус на Радио Хит ФМ и выигрывайте ужин на двоих в Стейки Тизи с нашим новым бургером. Стейки Тизи – сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф». 12+.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
12: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
13: Хит ФМ. Хит ФМ.

0: Ночная работа негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, о чем постоянно напоминают медики. Однако американские ученые нашли способ защитить здоровье ночных работников. Проведя эксперимент на 20 здоровых добровольцах, они пришли к выводу, что ограничение пищи только дневными часами снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Простыми словами, у тех, кто работает по ночам и ест, не только повышается артериальное давление, но и увеличивается риск тромбообразования. По словам ученых, простая корректировка рациона по времени может стать не просто мощным инструментом профилактики, но и поможет защитить сердце тех, кто трудится в ночные часы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Вездехит на радио Хит FM.
1: Ворвался в нашу с вами жизнь этот Вездехит, и причем сегодня 7 число, я быстренько 7 Вездехит отсчитала и готова представить вам нашего победителя, Георгий из Нижнего Новгорода. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Вот он хороший наш, говорит, мой любимый Хит FM звонит.
2: Да,
1: а это мы,
2: любимое,
1: конечно,
2: радио Хит FM, слушаем всегда всей семьей.
1: Как же мы вас любим и вашу семью, Георгий, за такие слова. Уже аплодисменты, ну и как победителю, конечно же.
2: Ура, ура, спасибо.
1: Да, пожалуйста, давайте теперь выяснять, что же конкретно у вас сегодня за улов. А вы сегодня вытянули, так сказать, Вездехит на спортивную одежду.
2: Ура, спасибо большое, Хит FM.
1: А вы вообще спортивный человечек у нас?
2: Да, конечно.
1: Вот, а благодаря Хит FM что-нибудь такое спортивного направления можете себе еще прикупить, чтобы, может быть, в спортзале быть самым красивым, ну или там самым сильным, это уже как угодно. Мы вас с этим поздравляем еще раз, конечно же. Желаем вам счастья, богатства, ну и оставаться на связи, потому что я сейчас все буду вам объяснять, соответственно. Господа, вот он Вездехит. Раз, повернулся к нашему победителю лицом, а к нам, ко всем он в следующий раз лицом повернется, даже не сомневайтесь.
0: Лови Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетается.

0: Это себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Кому можно обратиться? С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

дорожечки ведут обратно к нам. Естественно, кстати, Lost Frequencies с товарищами только что на Hit FM. Господа, товарищи, как хотите. Но в любом случае, всех вас, кто сможет отведать вкусненькое в Москве, мы приглашаем в игру в следующем часе, потому что у нас есть чем занять ваш вечерок московский, если вы действительно планируете в ближайшее время, ну, например, до конца этого года. Вот самое такое ближайшее время. Ну, или в начале следующего. Ну, или как получится. Если вы в любом случае, в каком-то вашем случае в Москве будете, мы приглашаем вас в игру, потому что можно выиграть ужин на двоих в московском ресторане. Ну, теперь вот все сошлось. Совсем скоро, в следующем часе, там и все подробности, там и победитель.

0: Вот, господа, 17 часов и 4 минуты в Москве, новый часик наступил, и к этому часу что нам известно, например, что в небезызвестной компании Anthropic начали искать душу в искусственном интеллекте, ими же самими и созданном. Ой, мне кажется, это очень коммерческая история. Кто бы что ни говорил, я думаю, они придумали, как на этом деньги заработать. Что бы они сейчас не втюхивали благодарным пользователям. Это явно коммерческий интерес. По-другому мы на это не смотрим, естественно. Но там уже, да, декларации какие-то пошли о том, что нельзя обижать, а то оно обижается. Вот это вот сильно раскачивает, конечно, моральные состояния некоторых сильно впечатлительных людей. Если вы еще не слышали, куда они пошли, в какие дебри, не обращайте внимания, хорошим это ничем не кончится, а для них, вероятно, либо исками, либо деньгами. И это мы все уже прекрасно понимаем. Давайте лучше о нашем, о добром. Все-таки у нас доброе-то есть. И мы не будем изыскивать что-то такое, где чего нету. Мы с вами будем играть в хит на вкус. В этом часе, и это уже не первый вечер, и вы как прекрасно понимаете, мы не должны остаться без победителя. Очень надеемся, что такого не случится. Поэтому в течение часа я приглашу вас в игру. Мой драгоценный победитель дозвонится. Мы послушаем какой-то звук кухни, угадаем его и выиграем ужин на двоих в ресторане в Москве. Всех, кто так хочет однажды поужинать, конечно, приглашаю в игру.
1: Калашниковой на радио Хит ФМ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: погода на Хит FM.
1: Ну что уже, господа, плюс 13 градусов, это то, что Яндекс.Погода нам обещает, но это максималочка. Плюс 10, плюс 11 наши ощущения. Ветер не сильный, 2 метра в секунду, это не сильный, сегодня было сильнее. Вот, пасмурно по сравнению с сегодняшним днем, но без осадков.
2: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: жить.
1: 0+.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: О, Капибара. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Квартал издания от девелопера Брусника. Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Сегодня жакет, завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже. Хотя зачем? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

0: Тренды. Мы все чаще доверяем нейросетям решать рутинные задачи, а в Китае пошли дальше и начали нанимать заместителей по жизни. Те самые случаи, когда вам лень вынести мусор, нет времени собирать конструктор или не хочется ругаться с соседями. Стоимость таких услуг отличается в зависимости от типа занятости, сложности или времени. Кто-то платит 2500 юаней в месяц за домашние обеды, другие отдают 300 юаней, чтобы заместитель просто несколько часов поговорил с пожилым родственником. Отдельно отмечу, получаются дублеры в спорах. Так один мужчина активно продвигает возможность поссориться за вас. 188 юаней за очную ссору без лимита по времени. Но с нюансом. Угрозы и физическая расправа в стоимость не входят. Список услуг в режиме ленивой экономики постоянно пополняется. Люди готовы платить, чтобы освободить время, однако остается логичный вопрос. Мы получаем свободу или тихо отказываемся от части жизненного опыта? С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Спонсор игры ООО «Лавон Буф». Стейки Тизи Бай Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakitizi.ru.
1: А мы вам предлагаем выиграть ужин на двоих. И, господа, играть будем уже сейчас. Поэтому, если у вас есть такая возможность отужинать в Москве, ну, если вы, например, в ближайшие месяцы собираетесь сюда приехать или не уезжать отсюда, да, то мы займем один ваш вечер, вкусно займем. Причем можно выиграть ужин на двоих в ресторане Steak It Easy. Можно, конечно, и в одного все это слопать, но рекомендуется на двоих, а то лопните. Ну, так вот, короче говоря, именно этот ужин мы сейчас будем разыгрывать. С чего начнем? Звездочка 107.4 с мобильного бесплатно дозванивайтесь, пожалуйста. Позвонит наш уважаемый, будем надеяться, победитель. Мы с ним будем слушать внимательно звуки кухни. Сосредоточимся именно на этом помещении, на кухне. Ни во дворе, ни в туалете, ни в спальной комнате, ни где-то еще, ни в подъезде. Кухня. Нас интересует, и что-то там произойдет. И какой-то звук мы будем внимательно слушать и отгадывать. С первого раза не получится, послушаем второй раз, но мы должны победить, а точнее это должны сделать вы. Итак, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Прямо сейчас звоните, пожалуйста.

0: FM.
1: На песенку не обращаем внимания, она, конечно, красивая, протяжная такая, но не про нас, потому что мы исключительно виннеры, то есть победители, как вы понимаете, и будем сейчас играть. У нас, кстати, опять межгород, представляете, это Елена из Тулы. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте. Ну, Тула совсем близко, можно прям приехать, поесть и уехать, грубо говоря, да? Но сначала, сначала нужно выиграть. Я напоминаю, сейчас мы будем слушать какой-то звук кухни. И я надеюсь, вы прям с первого раза скажете, что это такое. А ну, если даже не с первого раза, ничего страшного, скажем, со второго, правда? Потому что вторая попытка послушать у нас этот звук тоже, с вами никто ее не отнимал. Если готовы, то давайте прислушаемся к вот этому звуку. Готовы?
2: Да.
1: Слышно хорошо?
2: Вроде да.
1: Ну все, тогда поехали. Итак, звук, на который мы сейчас обращаем внимание. Вот такой вот. Что скажете, на что похоже это?
2: Такое чувство, что что-то или давит, или режет.
1: Или режет, правильно. Уже практически я засчитываю ответ. Еще бы здорово,
2: как
1: чтобы...
2: лук, наверное.
1: Четко. Это он, это нарезка лука. Вот что значит. Женщина сразу поняла, правильно. Уж мы этот лук режем всю жизнь. Да, это абсолютно точно. Абсолютно точно, это нарезка лука. И, соответственно, вы наш победитель. Вы получаете ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM, а значит для вас в том числе. Еще раз я поздравляю вас.
2: Спасибо.
1: Легко, элегантно, здорово. Это настоящая победа. Оставайтесь, пожалуйста, на связи, все расскажу, как дальше все будет вкусненько. Угу. Ну и, господа, ну вы сами понимаете, да, что это значит. Это значит, сегодня мы поиграли, сегодня наша прекрасная Елена выиграла, а завтра это, может быть, вы будете, поэтому не пропускайте.
0: Спонсор игры ООО «Лабон Буф». Steak It Easy by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakiteasy.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

мой товарищ, прямо сейчас на Hit FM, что мы из этой песни можем, кроме вынести для себя? I feel so lucky. Таким счастливеньким себя чувствую. Вот это вот состояние сохраните в себе до вечера, до завтра, и вообще, в принципе, его нужно поддерживать. 17 часов 48 минут в Москве. Господа, это вечер, и это пора нам с вами прощаться до завтра. Что еще из важного? Что, например, Андрей Белов заступит вот уже в следующем часе, смена у него начинается. Вот, его приветствуем, да-да-да. Ну, а со мной прощаемся, да-да-да. В общем, была Калашникова, летела, целую, пока. Hit FM.

I'm Kind of Night на старте нового часа на радио Hit FM. Дамы и господа, всем здравствуйте. 18.05 в столице. И Белов Андрей с этого момента рядом с вами. Собираем вещи и заканчиваем работать. Отправляемся домой. Скрасим путь любимыми хитами. В ближайшие 15 минут с нами в одной компании Боб Синклар и Кайза с работы I Can't Wait. Также отметятся Риана с Нитлинкой Diamonds. И в эти секунды здесь на радио Hit FM Леди Гага. Всем приятного вечера среды. Делаем громче.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
14: АО Кордиант. НН-760-115-09.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении.

0: приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: ОККО представляет.
2: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: красиво и, как мне кажется, абсолютно неповторимо. Риана на главной по хитам станции в стране «Diamonds». Знала ли тогда певица, какую историю делает? Ну, конечно же, знала, иначе зачем это все? Мы с вами тоже делаем историю. Историю вечера среды. В Москве 18 часов и 19 минут. И уже очень скоро здесь послушаем свежий выпуск «Hit News». Поговорим о кофе, который улучшает память. Ровно через 10 минут.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас малооблачно и плюс 12, ощущается как плюс 8. Сегодня ночью в городе будет облачно с прояснениями и до плюс 8. Завтра в столице прогнозируется пасмурная погода и день пройдет без осадков. Температура воздуха в городе плюс 13, по области до плюс 11.
2: Реклама. Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар.

0: межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Домленда.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хит Ньюс. Открытие. Кофеманы часто скептически смотрят на любителей кофе без кофеина. Однако ученые из Ирландии совсем недавно сделали интересное открытие и выяснили, декаф улучшает память, а вот обычный кофе нет. Исследователи провели эксперимент с несколькими десятками любителей этого напитка. Все выпивали по 3-5 чашек в день. Сначала добровольцев на 2 недели лишили кофе, потом вслепую разделили. Одни 3 недели пили обычный растворимый кофе, другие декаф по 4 раза в день и проводили когнитивные тесты. В результате память улучшилась только у группы с декафом. Они лучше запоминали слова и реже ошибались в тесте на расположение предметов. У тех, кто пил обычный кофе, память осталась на прежнем уровне. Ученые считают, что дело не в самом кофеине, а в полифенолах – растительных соединениях в составе кофе. Возможно, наш организм перерабатывает их в вещества, которые поступают в мозг, но исследование продолжится. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: The Second Voice на радио Hit FM, Let Me Be. В Москве 18.35, вечер среды набирает обороты, хочется небольшого движа, хотя еще явно не финал рабочей недели. Можно его устроить, и поможет в этом наша онлайн-радиостанция «Русский движ». Включить ее можно на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM прям любой день недели и в любое время. Заходите, включайте и наслаждайтесь. Здесь же мы готовы слушать новую порцию музыки. Впереди отметятся Тиесто и Эйва Макс, также скоро Бибер Экс и Дэвид Гетта. И в эти секунды в эфире еще одна хитовая новинка.
1: Майли Сайрус. Best Persuades. Let's go.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770 на 15-56. 68, Москва, улица Тимирова, 11, акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальному.

0: официальным дилером «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является ответом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Диесто и его Макс с нами, Демота. Ребята отлично постарались в свое время и подарили нам хит-вещицу на все времена. Ну а у нас с вами впереди еще одна такая, немного посовременнее этого года. Проект Нептуника, совершенно новый для нас название. Работу What If на радио Хит FM послушаем буквально через пару минут. Дождитесь.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Под

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

На радио Хит FM еще одна новинка. Это Calm и работа Animal. В Москве начало восьмого. Добро пожаловать в новый час хитов. С вами Белов Андрей. Тревожники, внимание! Нутрициологи рассказали, чем лучше заедать тревогу. Завет следующий. Когда накрывает стресс, берите не конфеты, выпечку, а греческий йогурт без сахара или обычное яблоко. Согласен, звучит полезно, но тут есть важный момент. Дело в том, что еда вообще не лечит тревогу. Продукты, которые реально снимают стресс, не существует. Это все миф. Когда мы тянемся к холодильнику на нервы почве, чаще всего не голод, это попытка себя эмоционально успокоить, заесть переживания. И если такое повторяется постоянно, если это становится привычным способом справляться с волнением, проблема не в перекусе. Лишь бы, конечно, после греческого йогурта хуже не стало. Без стресса двигаем вечер среды далее, встречаем здесь на радио Хит FM группу Кэтсай.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» – 760-150.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас малооблачно и плюс 12, ощущается как плюс 9. Сегодня ночью в городе будет облачно с прояснениями и плюс 8. Завтра в столице прогнозируется пасмурная погода и без осадков. Температура воздуха в городе плюс 13, по области до плюс 11.
0: Реклама.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: За спасибо я куплю забор.

0: Спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-9840, 0+.
2: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
3: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
4: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Миллион на тарелочке с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, сроков, митинга и получения на «Глобус.ру».
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
9: ООО «Капибара».
10: Лучшие волейболисты страны в финале 4 Кубка Легенд в Москве. 4 сильнейших мужских клуба. 2 дня, 3 матча, 1 трофей. Ты должен увидеть это своими глазами. 10 и 11 октября. Москва. Улица Василисы Кожаной, 13. Волейбольная арена «Динамо». Информационный партнер «Радио Хит ФМ». 0+.
11: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
12: «Хит ФМ». Heat FM.

0: пластика. Современные технологии обеспечивают нам комфорт. Однако некоторые из них могут и навредить здоровью, если пренебрегать правилами пользования теми или иными устройствами. Так, любителям слушать музыку в наушниках столичные медики порекомендовали придерживаться правила 60 на 60. Слушать музыку не более 60 минут подряд на уровне громкости в 60%, после чего делать перерыв на 5-10 минут. Помните, что если после прослушивания музыки в наушниках вы замечаете звон или шум в ушах, это может быть признаком того, что громкость была слишком высокой. Также стоит насторожиться, если вы начинаете хуже различать речь или другие звуки. Эти симптомы могут указывать на повреждение слуха, и в таком случае важно как можно скорее обратиться к врачу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.

Новинок много не бывает. Только что с нами еще одна. Это Зоя и работа Hold the Horizon. Согласен, что новинок у нас сейчас много, и это хорошо. Музыканты стараются. Вы их в этом направлении поддерживаете. Ну а вообще весь список новинок можно и нужно найти на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Заходите, слушайте и забирайте в свои личные плейлисты, если что-то понравилось. Тем временем в столице 19:36, и в ближайшие 3 минуты про цветы будем слушать.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирующее. Иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например,

0: Клаб «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
1: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
0: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
2: У меня дело выгорело.

0: FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: В аптеках имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Jazz Young.
1: What? I don't understand.
2: Вечно позитивный Джейсон Деруло на радио Хит FM только что. Talk Duty. Получается, что еще и хулиган у нас музыкант. Финал этого часа будет серьезный, потому как очень серьезные ребята ожидаются. Джонас Блу и Маливы очень скоро. Также проект Шаус не за горами. И через 3 минуты Алан Уокер с работой Broken Strings. Дождитесь.
3: Реклама. Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
4: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
3: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
5: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: У этой осени появился свой вкус. Радио «Хит FM» и «Стейки Тизи» создали фирменный бургер «Хит Изи» с мрамором.

0: бургером. Стейки Тизи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф» 12+.
1: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио Хит ФМ. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
0: Хит ФМ.

На старте нового часа топика его Lucky Ones в столице начала 9-го. Белов Андрей с вами. Тем временем в Японии пройдет чемпионат по сну с призом около 1 000 000 рублей. Победит тот, кто быстрее всех уснет за 90 минут. Специалисты оценят глубину и стабильность сна, а организаторы будут мешать и пытаться разбудить. Не спать перед чемпионатом запрещено. Я тут лично для себя подумал, а ведь это мой звездный час, хотя с другой стороны, когда сон превращается в работу, его не будет ни в одном глазу. Так что я бы, наверное, все-таки проиграл. Ладно, двигаем далее, слушаем здесь на радио Хит FM работу Мелоди. Это Сигала. Встречайте.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
6: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк. Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
12: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.

0: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
1: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на Хит ФМ.
1: По данным Яндекс Погоды, в Москве сейчас малооблачно и плюс 11, ощущается как плюс 8. Сегодня ночью в городе будет облачно с прояснениями и плюс 8. Завтра в столице прогнозируется пасмурная погода и день пройдет без осадков. Температура воздуха в городе плюс 13, по области до плюс 11.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: О, Капибара.
7: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не

0: чудо. Это современная детская офтальмохирургия.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мрамором.

0: бургером. Стейки Тызи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakytizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф» 12+.
1: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
2: Любимые герои.
3: Ух ты, пух ты.
2: И новые персонажи.
4: Гость, Никиты.
2: Барбоскины. 15 лет вместе.
5: Ура!
2: В кино с 8 октября.
6: Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Экология. Партнер «Национальные проекты России». Каждый человек может внести свой вклад в сохранение природы, однако без поддержки государства этих усилий может оказаться недостаточно. Поэтому в России уже давно идет комплексная работа по защите окружающей среды. Так, по национальному проекту «Экологическое благополучие» забота о природе и качестве жизни россиян идет сразу по шести направлениям. Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению лесов, легких нашей планеты. Они поглощают из атмосферы углекислый газ и вырабатывает необходимый для жизни человека кислород. Россия – мировой лидер по площади лесов. Они занимают почти половину территории страны. При поддержке нацпроекта в лесничествах обновляется парк специальной техники, а также развиваются лесные питомники и семеноводческие центры. В работу по лесовосстановлению активно вовлекаются волонтеры. Каждый желающий может присоединиться к высадке деревьев в рамках акции «Сохраним лес». На сайте сохранимлесрф.рф необходимо выбрать удобную локацию в своем регионе, связаться с координаторами и приехать на высадку, где вам предоставят все необходимое. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Кэтсай на радио Хит FM только что, называется «Работа Animal». На данный момент это 8-я строчка в главном хитовом чарте. Девушки с каждой недели поднимаются все выше, и где окажутся в этот раз, узнаем уже в выходные. У нас с вами есть традиция такая.

послушать лучших. В субботу в 6 вечера по столичному изучим новые итоги, послушаем 20 самых горячих хитов уходящей семидневки. Их, кстати, выбирайте вы на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Заходите и топите за своих любимчиков. 20:38 в Москве. Вечер среды. Двигаем далее. Прямо сейчас слушаем Сию и Шона Пола.

0: Реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

The Kid LAROI, Джастин Бибер с нами на радио Hit FM. Stay 2049 в Москве. Мы с вами продолжаем вечер среды в компании 100% хитов. До конца часа в эфире появится работа Galaxy от диджея по имени Kung. А чуть ранее послушаем лидеров главного хитового чарта по итогам прошлой недели. Это Шакира и Бёрна Бой. Они здесь буквально через пару минут.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

То на старте нового часа вечера среды в столице начала 10-го. С вами по-прежнему Белов Андрей. Тем временем выяснили, что работа мечты может испортить жизнь. Исследователи предупреждают, проблемы начинаются, когда человек ждет от одной профессии всего и сразу. Денег, удовольствие, смысл жизни и чувство собственной ценности. Тогда любимая работа превращается в ловушку. Человек терпит переработки, боится сменить профессию и воспринимает обычный плохой день как личный провал. Совет от ученых: работа может быть важной частью жизни, но не всей жизнью. Вот с такими новостями едем дальше и встречаем на радио Хит FM Кайли Миноук прямо сейчас.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк.ру 0+.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: «Окко» представляет.
7: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
6: Главный сериал года «Окко».
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «Окко». 18+.
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
15: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Лорин на главной по хитам станции в стране. «Euphoria» — мощный хит, который в следующем году отметит юбилей — 15 лет. Такие ностальгические мустворения всегда переносят нас мысленно во времени. И если хотите больше таких, то добро пожаловать на сайт hitfm.ru или в наше мобильное приложение и включайте онлайн-радиостанции «Стопудовый хит» с зарубежными нетленками и «Стопудовый хит» с русской музыкой. Здесь же очень скоро будем слушать свежий выпуск «Хит News». На этот раз речь пойдет про искусственный интеллект. Буквально через 10 минут.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас малооблачно и плюс 10, ощущается как плюс 6. Сегодня ночью в городе будет облачно с прояснениями и плюс 8. Завтра в столице прогнозируется пасмурная погода и день пройдет без осадков. Температура воздуха в городе плюс 13, по области до плюс 11.
2: Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40. 0+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: ООО «Капибара».
9: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Оввио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovvio.style.
10: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
11: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
12: 12+.
13: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
14: Хит ФМ. Хит ФМ.

0: Hit News. Искусственный интеллект. Взаимодействие с искусственным интеллектом в последнее время все чаще носит личный, бытовой характер. А еще, как недавно выяснили американские ученые в ходе своего большого исследования, нейросети провоцируют людей на менее уважительное общение с обычными собеседниками. Дело в том, что алгоритмы примерно на 50% чаще одобряют действия пользователей, в отличие от человека, даже когда они могут нести вред окружающим и быть простейшими манипуляциями или обманом. В результате человек становится более уверенным в своей правоте и не желает идти на контакт с другими людьми. При этом подобные нейросети как раз и пользуются наибольшей популярностью, что может создать дальнейшее ухудшение взаимодействия людей друг с другом. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Need That Love. Работа свежая, значит, требует вашего внимания. Заходите на сайт hitfm.ru и в наше мобильное приложение, раздел «Голосование», и уже там поддерживайте мустворение, чтобы оно как можно скорее оказалось в главном хитовом чарте. Свежие итоги мы подведем уже в ближайшую субботу в 6 вечера по Москве. Ну а здесь едем дальше и слушаем работу «Something Beautiful». Это Том Уокер и Masked Wolf.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акция действует с 1-26-2026 года.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Freaky Like Me только что на радио Hit FM 21.50 в столице. Зовут меня Белов Андрей. Прощаюсь с вами до пятницы. Там услышимся в 6 вечера по Москве. Здесь же желаю каждому из вас отличного завершения среды и с легкостью встретить утро четверга. Это так, забегая немного вперед. Всем

0: FM. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
3: «Хит-ФМ». I get those goosebumps every time.

0: игры. Споры о пользе и вреде видеоигр длятся уже не одно десятилетие. Однако ученые никак не могут прийти к единому мнению. Тем временем американские эксперты выяснили, как игры отражаются на ментальном здоровье человека. Изучив данные более 700 взрослых игроков, которые прошли тесты на уровень депрессии, настроения и удовлетворенность жизнью, эксперты выяснили, самочувствие геймеров не зависит от продолжительности игровых сессий. Однако главным маркером благополучия является то, как игрок воспринимает игры в своей жизни. Те, кто считает гейминг позитивной частью своей жизни, чувствуют себя заметно лучше, вне зависимости от проведенного времени за консолью. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Второе место.
2: Кимо Саундс, Rise Slow.
1: Первое место.
2: Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай.
3: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Как понять, что ребенок растет счастливым? По словам испанских ученых, одним из главных факторов является свобода выражения эмоций. Дети, которые могут открыто говорить о своих чувствах и не боятся осуждения, растут более психологически устойчивыми и счастливыми. Еще одним признаком благополучия медики считают интерес к творчеству. Довольным и жизнерадостным детям нравится рисовать, лепить, заниматься музыкой и другими видами креативной деятельности. Кроме того, счастливые дети уверенно общаются, задают вопросы и умеют справляться с трудностями, что говорит о способности адаптироваться к окружающему миру. Медики также отмечают, что основа детского счастья крепится на доверии к близким, которые могут поддержать в любую минуту, что позволяет малышам сохранять внутреннее спокойствие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Мари. Везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает. Хит обновляет. Хит удивляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

Хит Ньюс. Открытие. Если при общении с людьми вас все раздражает, то, возможно, это сигнал вовсе не о том, что вам пора отдохнуть. Недавно канадские ученые выяснили, что раздражительность является признаком высокого интеллекта. Все дело в том, что высокий IQ почти всегда сочетается с низкой терпимостью к хаосу, лжи и странным нелогичным ситуациям. Как утверждают эксперты, в моменты спонтанной раздражительности мозг просто быстрее подмечает несостыковки и начинает возмущаться. Так не должно работать. Ученые также отметили, что подобное злость

0: злость не про всплеск эмоций. Это внутренний датчик ошибки, который впоследствии превращается в гениальные идеи, проекты и решения, позволяющие изменить реальность. Так что не раздражительный, а гениальный. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Многим из нас свойственно покупать все, за что зацепится взгляд, и кажется, это может делать нас счастливее. Оказалось, наоборот. Исследователи из Турции опросили несколько сотен человек и выяснили, что счастье не в очередной новой паре кроссовок или смартфоне, который отчаянно рекламируют в интернете. Наиболее счастливыми оказались люди, ценящие минимализм, добровольную простоту и здоровое отношение к вещам. Все это не означает переход на хлеб и воду, а также жизнь в пещере, но показывает важность траты денег на то, что действительно необходимо. При этом минималисты охотнее избавляются от старых вещей, когда те перестают приносить пользу. Впрочем, исследования провели только в Турции, и данные основаны на самоотчетах. Но для отказа от спонтанной покупки только на эмоциях может хватить и этого. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: чтобы мир стал немного добрее, не забывайте благодарить друг друга, и это положительно скажется на вашем здоровье. Так, недавно австрийские ученые провели эксперимент среди добровольцев, где необходимо было писать письма своим близким, в которых они благодарили их за что-либо. В итоге эксперты пришли к выводу, что такая практика помогла участникам успокоить сердечный ритм, а у тех, кто благодарил окружающих ежедневно, снизилась частота пульса в состоянии покоя. Проще выражаясь, ученые уверены, что практика благодарности – это простой и практически бесплатный способ восстановления после стресса. Потому что, когда мы говорим «спасибо», наша нервная система укрепляется, а сердце быстрее восстанавливается после нагрузок. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.